радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 7. Возможен дождь, ветер северный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Пятница. 3-2 радио. Новости.
1: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянский теннисист Георгий Абушенко привез 2 золотые медали с турнира в Стамбуле. В международных состязаниях юный брянский спортсмен выступал сразу в 2 разных разрядах. Георгий стал первым в одиночном финале, также он зашел на первую ступень пьедестала за победу в парном разряде. Наш земляк выступал в тандеме с Никитой Гавриловым из Санкт-Петербурга. И в продолжении темы состоялась торжественная церемония открытия первенства Брянской области по теннису среди юношей и девушек от 13 до 17 лет. Организаторы отмечают, турнир знаменует собой сразу 2 важных события. Прежде всего, старт состязаний и открытие кортов после масштабной реконструкции. Формально турнир имеет статус регионального и называется первенством Брянской области. Но соревновательная система в теннисе немного иная. Все наши турниры входят в серию российского теннисного тура, то есть это полноценный профессиональный тур. Важность турнира также оценили ради юных теннисистов, которые отметили, такие состязания крайне необходимы, поскольку дают возможность не только набраться соревновательного опыта, но и расти в рейтинге, не выезжая за пределы родного региона. Хоккейный клуб «Брянск» одержал победу над командой «Динамо 576» из Санкт-Петербурга в повторном матче. Итоговый счет составил 5-4 в пользу брянских хоккеистов. Организаторы отмечают, игра получилась напряженной. На протяжении встречи счет неоднократно менялся. Исход оставался неясным буквально до последних секунд. В клубе также поблагодарили болельщиков за поддержку. По словам представителей команды, именно она стала важным фактором в достижении результата. Добавлю следующее. Игра состоится сегодня с хоккейным клубом «Ленинградец», опять же на домашней площадке для брянцев. Брянские танцоры завоевали 2 медали в соревнованиях в Москве. В турнире «Динамиада» участвовала пара из Брянского государственного дворца имени Юрия Гагарина. Тимофей Снытко и Элиша Олейник получили 2 награды. В латиноамериканской программе в категории «Дети-1» ребята завоевали золотую медаль. В программе «Стандарт» категории «Дети-1» наши танцоры стали обладателями бронзы. В Брянске наградили лучших бегунов кросса нации. В честной борьбе наши земляки завоевали заслуженные медали, грамоты, ну и, конечно, памятные статуэтки. Организаторы отмечают, каждый финишировавший уже герой, а те, кто поднялся на пьедестал, вписали свои имена в спортивную историю нынешнего года. Между тем, жители Дубровки присоединились к юбилейному ночному забегу. В юбилейный 5-й раз спортсмены и любители спорта собрались на стадионе «Труд». В массовом мероприятии приняли участие как опытные атлеты, так и те, кто впервые решился выйти на дистанцию. Родители юных спортсменов не просто болели за детей, а сами выходили на старт, подбадривали на трассе и радовались вместе с ребятами на финише. Семейное спортивное мероприятие, посвященное Дню Отца, состоится в Брянске 17 октября. Праздник пройдет на базе Брянского государственного училища Олимпийского резерва. Как отметили организаторы, сообщество «Многодетные семьи Брянской и Брянской области», участниками соревнований станут около 30 многодетных семей, то есть порядка 180 человек. В этот день папы вместе с детьми примут участие в спортивных и семейных активностях. Главной целью праздника является подчеркнуть важность роли отца в семье, объединить родителей и детей, а также подарить им возможность провести этот день вместе. Без возрастных ограничений. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 7. Возможен дождь, ветер северный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 7. Возможен дождь, ветер северный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: с утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Егор Ковальчук призвал брянцев отказаться от походов в лес из-за мин вооруженных сил Украины. Губернатор обратился к жителям с предупреждением об опасности прогулок в приграничных лесах. Он призвал соблюдать ограничения и следить за сообщениями властей, не приближаться к предметам, которые могут оказаться взрывными устройствами. По словам главы региона, в последнее время участились случаи дистанционного минирования территории с помощью беспилотников. Взрывные устройства могут находиться не только в лесах, но и на дорогах и полях. Следите за сообщениями местных властей и оперативными предупреждениями, а также объясняйте детям, пожилым родственникам, что любой незнакомый предмет в лесу может быть смертельно опасен. Глава региона также напомнил, при обнаружении предмета, похожего на мину или боеприпас, нельзя приближаться к нему, трогать его или пытаться его переместить. Необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке в экстренные службы по телефону 112, максимально точно указав местоположение. Изменения в тарифной сетке и работу ресурсоснабжающих организаций обсудили на заседании правительства Брянской области. Как сообщил губернатор Егор Ковальчук, решение о двухэтапной индексации тарифов на коммунальные услуги для населения по всей стране было принято еще в декабре прошлого года. С 1 января тарифы были повышены на 1,7%, а с 1 октября происходит второй этап, который также затрагивает все регионы. Отмечается, пересмотр тарифных ставок на коммунальные услуги обусловлен прежде всего необходимостью индексации расходов на энергоресурсы, такие как природный газ, электроэнергия, вода, на которые приходится основная доля затрат ресурсоснабжающих организаций. С учетом повышения тарифов, реальный рост платежа для конкретной семьи зависит от типа благоустройства жилого помещения, набора и объема коммунальных услуг, а также размера тарифной ресурсоснабжающей организации. Лучший способ оптимизировать – это установка приборов учета, исключающая в том числе применение повышающих коэффициентов. Санкционная политика Евросоюза является инструментом геополитического давления. Как отметили в Государственной Думе, изменение подхода Вашингтона к украинскому кризису вызывает недовольство ряда европейских лидеров, выступающих за ужесточение ограничений против Российской Федерации и продолжение поддержки Киева. Антироссийские ограничительные меры западных стран фактически охватывают уже все ключевые отрасли экономики. Среди них военно-промышленная, финансовая, нефтегазовая, а также энергетическая, горно-перерабатывающая, IT, электронная, аэрокосмическая, строительная и транспортная. Владимир Путин ранее подчеркивал, Россия адаптировалась к нелегитимным, по его словам, санкциям, сохранив макроэкономическую стабильность. Глава государства уточнил, для выхода на мирный трек по Украине должны быть учтены все интересы Российской Федерации. В ином случае специальная военная операция продолжится до выполнения всех поставленных задач. Банк России намерен сделать бессрочными льготы по кредитам на защиту критической инфраструктуры. Ранее регулятор до конца нынешнего года разрешил кредитно-финансовым организациям снижать коэффициенты риска и не использовать надбавки по кредитам на защиту критически важной инфраструктуры от воздушных угроз. Одновременно Центробанк разрешил не применять к таким кредитам макропруденциальные надбавки, которые действуют для некоторых видов суд юридическим лицам. В начале лета нынешнего года российский бизнес, напомню, столкнулся с увеличением атак беспилотников на объекты. Под удар попали нефтеперерабатывающие заводы, также логистические объекты крупных маркетплейсов. В Центробанке отметили, это привело к выбытию мощности в экономике. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 87 копеек. Курс единой европейской валюты – 93 рубля 77 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум плюс 10. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба, ветер северный – от 4 до 6 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. 30 актов апробации посева выдано специалистами Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных с начала полевого сезона. Обследованы посевы озимых пшеницы и рапса, тритикали, вики, овса, сои, картофеля и гречихи. Работы выполнены на площади в 956 гектаров. Отмечается, полевая апробация сортовых посевов – это основной метод контроля качества семенного материала с целью определения его сортовой частоты или типичности растений. Помимо этого, засоренности трудноотделимыми или злостными сорняками, а также поражение болезнями и повреждения вредителями. Процедура обязательна для аграриев, которые планируют использовать семена для реализации или дальнейшего производства. С нынешнего года подача заявок на апробацию осуществляется в цифровом формате через личный кабинет Федеральной государственной информационной системы семеноводства. Подробную информацию можно узнать по адресу: Брянский район, село Супонево, улица Шоссейная, 7, телефон 33-77-17, код Брянска 48-32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

0: life.
1: Реклама.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2-РАДИО. 404-333. Код города 48-32.

бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, к тебе бегу. Что бы ни случилось, обниму тебя за плечи.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 8. На небе дождь, ветер северный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
2: Брянское соединение 12-го главного управления Министерства обороны ведет набор на службу по контракту операторов БПВА, связистов, водителей категории Б, С, Д, Е. Полный соцпакет, стабильная зарплата, справки по телефонам 8 900 362-5954 или 8 930 822-0522.
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: утро. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянские аграрии намолотили 800 тысяч тонн зерна. Наиболее существенные показатели у пшеницы. Ее собрали почти 580 тысяч тонн. Далее идут ячмень и рожь. Отмечается, показатели остались на уровне прошлого года. Больше всего зерновых собрали в Стародубском, Комарическом и Севском районах. Хорошие результаты и производство второго хлеба. Уровень самообеспеченности картофелем в регионе превысил планку в 200%, а прирост стал одним из самых заметных в стране. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, перед властями региона сейчас стоит важнейшая задача – развитие переработки продукции растениеводства ведущими сельхозтоваропроизводителями. Егор Ковальчук подчеркнул, увеличение объемов выпуска конечной продукции, которая попадает на прилавки магазинов, а также профильному бизнесу, поспособствует улучшению экономики брянского субъекта федерации. Брянская область представила передовой опыт на конгрессе «Информационные технологии в медицине». Отмечается, более 600 тысяч жителей зарегистрированы на региональном портале государственных услуг. Пациенты могут дома измерять давление, уровень сахара или холестерина, а также вносить показатели через приложение, а лечащий врач видит графики динамики и оперативно корректирует терапию. Целью является снижение смертности от инфарктов и инсультов за счет контроля маршрутизации, а также оказания медпомощи и преемственности медицинских организаций. Платформа охватывает 3 этапа. На госпитальном фельдшер скорой медицинской помощи через мобильное приложение отправляет заявку на расшифровку ЭКГ и получает результат онлайн в среднем в течение 10-20 минут. В стационаре врач ведет электронную историю болезни, а система контролирует профильность госпитализации и соблюдение клинических рекомендаций. На амбулаторном этапе после выписки данные автоматически передаются в поликлинику пациента, ставят на диспансерный учет, а врач оформляет льготный рецепт. Пациенту становится доступен QR-код для получения препарата в аптеке. В Кремле не видят прямой взаимосвязи между договоренностью президентов России и Соединенных Штатов по поставкам дизельного топлива и украинским регулированием. В то время как Киев попросту утратил ощущение реальности, адекватности всего происходящего. Москва выражает убеждение, санкции Евросоюза и другие действия Европейского блока, безусловно, могут помешать осуществлению топливной сделки. Российская сторона обращает внимание на обсуждение в мировых СМИ темы европейского цинизма. Политические и экономические противостояния в мире уже привели к продовольственному кризису, от которого страдают прежде всего нуждающиеся страны. Президент Владимир Путин выразил уверенность, по мере отхода от западной гегемонии ситуация в мире будет постепенно улучшаться, двигаясь к более стабильному, демократическому и свободному многополярному порядку. Российский лидер добавил, основной задачей в настоящее время является их минимизация. В России досрочно перечислят пенсии в связи с празднованием Дня народного единства, который ежегодно отмечается 4 ноября. Согласно данным Социального фонда, изменение графика коснется всех видов пенсионных выплат, включая страховые, социальные и накопительные пенсии, а также выплаты по старости и инвалидности. Пенсионеры, которым средства обычно поступают 4 ноября, получат их на банковские карты на день раньше 3 числа. После праздничной даты перечисление выплат через банки продолжится в прежнем режиме с 5 ноября. Те, кому пенсия обычно приходит 2, 5 и 6 ноября, получат выплаты строго по графику, так как эти дни являются обычными рабочими. Добавлю, в этом году 1 ноября выпадает на воскресенье, поэтому пенсию выдадут в последний рабочий день этого месяца, 30 октября. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 87 копеек. Курс единой европейской валюты – 93 рубля 77 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум плюс 10. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба, ветер северный – от 4 до 6 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. 30 актов апробации посева выдано специалистами брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных с начала полевого сезона. Обследованы посевы озимых пшеницы и рапса, тритикали, вики, овса, сои, картофеля и гречихи. Работы выполнены на площади в 956 гектаров. Отмечается, полевая апробация сортовых посевов – это основной метод контроля качества семенного материала с целью определения его сортовой частоты или типичности растений. Помимо этого, засоренности трудноотделимыми или злостными сорняками, а также поражение болезнями и повреждения вредителями. Процедура обязательна для аграриев, которые планируют использовать семена для реализации или дальнейшего производства. С нынешнего года подача заявок на апробацию осуществляется в цифровом формате через личный кабинет Федеральной государственной информационной системы семеноводства. Подробную информацию можно узнать по адресу: Брянский район, село Супонево, улица Шоссейная, 7, телефон 33-77-17, код Брянска 48-32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

0: два радио. Реклама.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
3: Куда сходить с ребенком? В чудесарию. Здесь горки и батуты, карусели и тарзанка. Игровые комнаты во всех районах города. По будням бесплатные поделки с инструктором, а по воскресеньям в 17.00 шоу-программы и мастер-классы. Только до 25 декабря. Назовите промокод «Чудо-30» и получите скидку 30% на билет в игровую комнату. Организатор акции ИП Желаева Мария Владимировна. Подробности по телефону в Брянске 505-855.
4: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
5: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Новогодний корпоратив в Нямовне. Все, чтобы праздник удался. В стоимость входит 1,5 килограмма еды на каждого гостя, а еще ведущий Дед Мороз и Снегурочка. Ждем компании от 2 до 40 человек. Встречайте Новый год вкусно и весело. Бронируйте сейчас 370205.
3: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 8. На небе дождь, ветер северный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
1: Счастливые часы в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото изумруда». Каждый день цены ниже с 18 до 21.00. Получая дополнительные скидки и 500 бонусных рублей на покупку весь октябрь. Организатор акции и Парасанов ОБ. Огрен ИПИС 2774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
4: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
5: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежный и хороший.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
10: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
11: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Егор Ковальчук призвал брянцев отказаться от походов в лес из-за мин вооруженных сил Украины. Губернатор обратился к жителям с предупреждением об опасности прогулок в приграничных лесах. Он призвал соблюдать ограничения и следить за сообщением властей, не приближаться к предметам, которые могут оказаться взрывными устройствами. По словам главы региона, в последнее время участились случаи дистанционного минирования территории с помощью беспилотников. Взрывные устройства могут находиться не только в лесах, но и на дорогах и полях. Следите за сообщениями местных властей и оперативными предупреждениями, а также объясняйте детям, пожилым родственникам, что любой незнакомый предмет в лесу может быть смертельно опасен. Глава региона также напомнил, при обнаружении предмета, похожего на мину или боеприпас, нельзя приближаться к нему, трогать его или пытаться его переместить. Необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке в экстренные службы по телефону 112, максимально точно указав местоположение. Изменения в тарифной сетке и работу ресурсоснабжающих организаций обсудили на заседании правительства Брянской области. Как сообщил губернатор Егор Ковальчук, решение о двухэтапной индексации тарифов на коммунальные услуги для населения по всей стране было принято еще в декабре прошлого года. С 1 января тарифы были повышены на 1,7%, а с 1 октября происходит второй этап, который также затрагивает все регионы. Отмечается, пересмотр тарифных ставок на коммунальные услуги обусловлен прежде всего необходимостью индексации расходов на энергоресурсы, такие как природный газ, электроэнергия, вода, на которые приходится основная доля затрат ресурсоснабжающих организаций. С учетом повышения тарифов, реальный рост платежа для конкретной семьи зависит от типа благоустройства жилого помещения, набора и объема коммунальных услуг, а также размера тарифной ресурсоснабжающей организации. Лучший способ оптимизировать – это установка приборов учета, исключающая в том числе применение повышающих коэффициентов. Санкционная политика Евросоюза является инструментом геополитического давления. Как отметили в Государственной Думе, изменение подхода Вашингтона к украинскому кризису вызывает недовольство ряда европейских лидеров, выступающих за ужесточение ограничений против Российской Федерации и продолжение поддержки Киева. Антироссийские ограничительные меры западных стран фактически охватывают уже все ключевые отрасли экономики. Среди них военно-промышленная, финансовая, нефтегазовая, а также энергетическая, горно-перерабатывающая, IT, электронная, аэрокосмическая, строительная и транспортная. Владимир Путин ранее подчеркивал, Россия адаптировалась к нелегитимным, по его словам, санкциям, сохранив макроэкономическую стабильность. Глава государства уточнил, для выхода на мирный трек по Украине должны быть учтены все интересы Российской Федерации. В ином случае специальная военная операция продолжится до выполнения всех поставленных задач. Банк России намерен сделать бессрочными льготы по кредитам на защиту критической инфраструктуры. Ранее регулятор до конца нынешнего года разрешил кредитно-финансовым организациям снижать коэффициенты риска и не использовать надбавки по кредитам на защиту критически важной инфраструктуры от воздушных угроз. Одновременно Центробанк разрешил не применять к таким кредитам макропруденциальные надбавки, которые действуют для некоторых видов суд юридическим лицам. В начале лета нынешнего года российский бизнес, напомню, столкнулся с увеличением атак беспилотников на объекты. Под удар попали нефтеперерабатывающие заводы, также логистические объекты крупных маркетплейсов. В Центробанке отметили, это привело к выбытию мощности в экономике. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 87 копеек. Курс единой европейской валюты – 93 рубля 77 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум плюс 10. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба, ветер северный – от 4 до 6 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. 30 актов апробации посева выдано специалистами Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных с начала полевого сезона. Обследованы посевы озимых пшеницы и рапса, тритикали, вики, овса, сои, картофеля и гречихи. Работы выполнены на площади в 956 гектаров. Отмечается, полевая апробация сортовых посевов – это основной метод контроля качества семенного материала с целью определения его сортовой частоты или типичности растений. Помимо этого, засоренности трудноотделимыми или злостными сорняками, а также поражение болезнями и повреждения вредителями. Процедура обязательна для аграриев, которые планируют использовать семена для реализации или дальнейшего производства. С нынешнего года подача заявок на апробацию осуществляется в цифровом формате через личный кабинет Федеральной государственной информационной системы семеноводства. Подробную информацию можно узнать по адресу: Брянский район, село Супонево, улица Шоссейная, 7, телефон 33-77-17, код Брянска 48-32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Осенняя распродажа в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото изумруда». Скидки до 90% абсолютно на все украшения и обмен старого золота под 9000 рублей за грамм до конца октября. Организатор акции «Парасал» ОВЭ «Огранд» и 320-774-600-478-194. Один бонус, один рубль. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58-19-66.
7: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло. Это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
8: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Два радио представляет.
1: Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
2: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки города. Легендарный хор Турецкого празднует 35-летие. Концерт состоится во Дворце культуры БМЗ 20 октября. В юбилейном шоу будут представлены произведения, отвечающие изысканным вкусам слушателя. Фрагменты бессмертной классики, мировые поп-хиты, всеми любимые народные песни, а также авторское творчество коллектива. Хор Турецкого – это уникальное явление в истории российской музыки. Их творчество ярким пламенем пронеслось сквозь года, и сегодня разгорается только ярче. Уже 3,5 десятилетия они зажигают сердца слушателей по всему миру. Уникальное многоголосие, охватывающее невероятные 4,5 октавы, от глубокого баса профунда до пронзительного мужского сопрано. Возрастное ограничение 12+.
1: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

Как рассказать тебе про любовь, не говоря слов розы, слезы, морковь, чтобы вспомнила кровь тот стоградусный бред. И самые главные слова, слов нет, а есть прикосновение разрядами тока, взгляды, подернутые пеленой поволокой, придыхание прибоем аборт корабля, а тебе бы только ля.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механ сборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
4: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 8. На небе дождь, ветер северный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18:40 на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама.
2: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставка. И разрулит.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
6: Вот, платье надела красное же. Чуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
7: «Ну, а ты?»
6: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
8: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
6: Так о чем мы?
8: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С наступлением периода уверенного снижения температуры автолюбители держат на постоянном контроле момент перехода с летних на зимние колеса. И правильно делают, поскольку смена резины, соответствующей сезону, это прежде всего залог безопасности. Но если вы еще не готовы к переходу, потому что не во что переобуться, предлагаю сделать немного погромче. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автонапоминалка.
1: При выборе между шипованными и нешипованными шинами возникает, конечно же, дилемма, усугубляемая существенной разницей в цене. Шипованная резина, как правило, обеспечивает более предсказуемое сцепление на льду, независимо от температуры. Однако за эту уверенность приходится расплачиваться увеличенным тормозным путем на асфальте и повышенным уровнем шума. К тому же новые шипованные покрышки требуют обкатки примерно 1000 км в щадящем режиме без резких маневров и пробуксовок. Важно помнить и о вреде шипов для дорожного покрытия. Они активно разрушают асфальт и образуют Нешипованные шины или липучки цепляются за лед благодаря множеству мелких разрезов, ламелей в своем протекторе. Они тише, комфортнее и на снегу, и на льду могут составить достойную конкуренцию шипованным колесам, а в сильные морозы минус 25 и ниже даже превосходят их. Тем не менее, из-за недоверия автовладельцев к их цепким свойствам липучки медленно завоевывают популярность. Единственный их недостаток – это снижение сцепления на льду при около нулевых температурах. Процесс обкатки липучек противоположен обкатке шипов. Здесь, наоборот, необходимо активная езда, направленная, на раскрытие и проработку протектора. Это делается для удаления заводской смазки из тех самых ламелей, которые являются главной отличительной особенностью, которая защищает их при производстве. Второй целью интенсивной обкатки является удаление тонкого верхнего слоя резины, имеющего пониженный коэффициент сцепления.
0: Автонапоминалка.
1: Следующий момент, на который стоит обратить внимание при выборе зимней резины, это рисунок протектора. Однозначно определить превосходство шин с асимметричным или направленным рисунком по ездовым характеристикам, скажем прямо, затруднительно. Однако с практической точки зрения асимметричные шины обладают значительным удобством. Их внешние и внутренние стороны позволяют использовать универсальное запасное колесо, подходящее как для правой, так и для левой стороны автомобиля. Это также дает возможность менять колеса местами без необходимости демонтажа и повторного монтажа шин. Производители разделяют фрикционные шины на две основные категории. К первой относятся мягкие, скандинавского типа, предназначенные преимущественно для снежных и ледяных условий. Их протектор более податлив, а многочисленные ламели делают их менее стабильными на асфальте. Для решения этой проблемы современные шины оснащаются объемными ламелями, которые при низком сцеплении раскрываются, формируя таким образом дополнительные зацепные кромки для льда и снега. На асфальте же под воздействием больших нагрузок ламели объединяются, улучшая таким образом отзывчивость шин. Вторая категория – это шины для мягких зимних условий, например, Центральной Европы или же, в нашем случае, южных широт, для которых характерны развитые водоотводные канавки и более жесткая резина. Эти шины, в свою очередь, подразделяются на жесткие и мягкие. Оба типа больше ориентированы на асфальт и мокрый снег, нежели на лед, поэтому менее востребованы в регионах как раз суровыми зимами. Они подойдут тому, кто преимущественно передвигается в городских условиях с хорошо чищенными дорогами. Автомобилистам, не использующим систему АБС, настоятельно рекомендуются все-таки шипованные резины, так как фрикционные шины значительно теряют сцепление при торможении на заблокированных колесах. Шипы также предпочтительны для начинающих водителей и тех, для кого автомобиль является лишь средством передвижения. Опытным водителям, получающим удовольствие от вождения, стоит попробовать все-таки мягкие фрикционные шины, поскольку их комфорт и сцепные свойства на льду могут приятно удивить, но следует соблюдать осторожность на льду при температуре около нуля. Если же вы так ничего и не поняли из всего только что услышанного, тогда прямая вам дорога в шинный центр и выберите самого разговорчивого мастера, который доходчиво объяснит вам с помощью множества наводящих вопросов, какие же шины подойдут вам лучше. Удачи!
0: За баранкой!

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама.
1: Счастливые часы в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото изумруда». Каждый день цены ниже с 18 до 21.00. Получая дополнительные скидки и 500 бонусных рублей на покупку весь октябрь. Организатор акции «Ипрозанов ОБ». ОБ. ИП 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
4: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Припудрив нос пыльцой, прищурив правый глаз, мурлычет словно кот южный берег Крыма.
1: Реклама.
2: Куда сходить с ребенком? В чудесарию. Здесь горки и батуты, карусели и тарзанка, игровые комнаты во всех районах города. По будням бесплатные поделки с инструктором, а по воскресеньям в 17:00 шоу-программы и мастер-классы. Только до 25 декабря. Назовите промокод ЧУДО30 и получите скидку 30% на билет в игровую комнату. Организатор акции ИП Желаева Мария Владимировна. Подробности по телефону в Брянске 505-855.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
4: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 8. На небе дождь, ветер северный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Новогодний корпоратив

0: 37-02-05.
1: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Быть одним единственным, конечно, здорово.
6: Но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
10: Мам! Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
11: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
12: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: радио твоего города. 3-2 радио. В Брянске 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянские аграрии намолотили 800 тысяч тонн зерна. Наиболее существенные показатели у пшеницы. Ее собрали почти 580 тысяч тонн. Далее идут ячмень и рожь. Отмечается, показатели остались на уровне прошлого года. Больше всего зерновых собрали в Стародубском, Комарическом и Севском районах. Хорошие результаты и производство второго хлеба. Уровень самообеспеченности картофелем в регионе превысил планку в 200%, а прирост стал одним из самых заметных в стране. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, перед властями региона сейчас стоит важнейшая задача – развития переработки продукции растениеводства ведущими сельхозтоваропроизводителями. Егор Ковальчук подчеркнул, увеличение объемов выпуска конечной продукции, которая попадает на прилавки магазинов, а также профильному бизнесу, поспособствует улучшению экономики брянского субъекта федерации. Брянская область представила передовой опыт на конгрессе информационные технологии в медицине. Отмечается, более 600 тысяч жителей зарегистрированы на региональном портале государственных услуг. Пациенты могут дома измерять давление, уровень сахара или холестерина, а также вносить показатели через приложение, а лечащий врач видит графики динамики и оперативно корректирует терапию. Целью является снижение смертности от инфарктов и инсультов за счет контроля маршрутизации, а также оказания медпомощи и преемственности медицинских организаций. Платформа охватывает 3 этапа. На госпитальном фельдшер скорой медицинской помощи через мобильное приложение отправляет заявку на расшифровку ЭКГ и получает результат онлайн в среднем в течение 10-20 минут. В стационаре врач ведет электронную историю болезни, а система контролирует профильность госпитализации и соблюдение клинических рекомендаций. На амбулаторном этапе после выписки данные автоматически передаются в поликлинику пациента, ставят на диспансерный учет, а врач оформляет льготный рецепт. Пациенту становится доступен QR-код для получения препарата в аптеке. В Кремле не видят прямой взаимосвязи между договоренностью президента в России и Соединенных Штатов по поставкам дизельного топлива и украинским урегулированием. В то время как Киев попросту утратил ощущение реальности и адекватности всего происходящего. Москва выражает убеждение, санкции Евросоюза и другие действия Европейского блока, безусловно, могут помешать осуществлению топливной сделки. Российская сторона обращает внимание на обсуждение в мировых СМИ темы европейского цинизма. Политические и экономические противостояния в мире уже привели к продовольственному кризису, от которого страдают прежде всего нуждающиеся страны. Президент Владимир Путин выразил уверенность, по мере отхода от западной гегемонии ситуация в мире будет постепенно улучшаться, двигаясь к более стабильному, демократическому и свободному многополярному порядку. Российский лидер добавил, основной задачей в настоящее время является их минимизация. В России досрочно перечислят пенсии в связи с празднованием Дня народного единства, который ежегодно отмечается 4 ноября. Согласно данным Социального фонда, изменение графика коснется всех видов пенсионных выплат, включая страховые, социальные и накопительные пенсии, а также выплаты по старости и инвалидности. Пенсионеры, которым средства обычно поступают 4 ноября, получат их на банковские карты на день раньше, 3 числа. После праздничной даты перечисление выплат через банки продолжится в прежнем режиме с 5 ноября. Те, кому пенсия обычно приходит 2, 5 и 6 ноября, получат выплаты строго по графику, так как эти дни являются обычными рабочими. Добавлю, в этом году 1 ноября выпадает на воскресенье, поэтому пенсию выдадут в последний рабочий день этого месяца, 30 октября. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 87 копеек. Курс единой европейской валюты – 93 рубля 77 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум плюс 10. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба, ветер северный – от 4 до 6 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. 30 актов апробации посева выдано специалистами Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных с начала полевого сезона. Обследованы посевы озимых пшеницы и рапса, тритикали, вики, овса, сои, картофеля и гречихи. Работы выполнены на площади в 956 гектаров. Отмечается, полевая апробация сортовых посевов – это основной метод контроля качества семенного материала с целью определения его сортовой частоты или типичности растений. Помимо этого, засоренности трудноотделимыми или злостными сорняками, а также поражение болезнями и повреждения вредителями. Процедура обязательна для аграриев, которые планируют использовать семена для реализации или дальнейшего производства. С нынешнего года подача заявок на апробацию осуществляется в цифровом формате через личный кабинет Федеральной государственной информационной системы семеноводства. Подробную информацию можно узнать по адресу: Брянский район, село Супонево, улица Шоссейная, 7, телефон 33-77-17, код Брянска 48-32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.

0: 87.9 FM. Твое радио твоего города. 3-2 радио.
1: Всем привет, мы брянская группа Hardwalkers. Слушайте нашу песню на 3-2 радио.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
6: Прорвемся.
5: Грязное стекло и фары?
6: Ерунда.
5: Гололед?
6: Выкрутимся.
7: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Осенняя распродажа в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото изумруда». Скидки до 90% абсолютно на все украшения и обмен старого золота под 9000 рублей за грамм до конца октября. Организатор акции «Ипрозал» УВ «Огранд» Один бонус, один рубль. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
2: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
3: О, специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Поработай!

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 8. На небе дождь, ветер северный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
1: Счастливые часы в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото Изумруда». Каждый день цены ниже с 18 до 21.00. Получая дополнительные скидки и 500 бонусных рублей на покупку весь октябрь. Организатор акции и продавцов ОБ. Обрен И-320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

путь. Это страсть. Страсть. Это

0: радио. В Брянске 11 часов. 3-2 радио. Новости.
1: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянский теннисист Георгий Абушенко привез 2 золотые медали с турнира в Стамбуле. В международных состязаниях юный брянский спортсмен выступал сразу в 2 разных разрядах. Георгий стал первым в одиночном финале. Также он зашел на первую ступень пьедестала за победу в парном разряде. Наш земляк выступал в тандеме с Никитой Гавриловым из Санкт-Петербурга. И в продолжении темы состоялась торжественная церемония открытия первенства Брянской области по теннису среди юношей и девушек от 13 до 17 лет. Организаторы отмечают, турнир знаменует собой сразу 2 важных события. Прежде всего, старт состязаний и открытие кортов после масштабной реконструкции. Формально турнир имеет статус регионального и называется первенством Брянской области. Но соревновательная система в теннисе немного иная. Все наши турниры входят в серию российского теннисного тура, то есть это полноценный профессиональный тур. Важность турнира также оценили родители юных теннисистов, которые отметили, такие состязания крайне необходимы, поскольку дают возможность не только набраться соревновательного опыта, но и расти в рейтинге, не выезжая за пределы родного региона. Хоккейный клуб «Брянск» одержал победу над командой «Динамо 576» из Санкт-Петербурга в повторном матче. Итоговый счет составил 5-4 в пользу брянских хоккеистов. Организаторы отмечают, игра получилась напряженной. На протяжении встречи счет неоднократно менялся. Исход оставался неясным буквально до последних секунд. В клубе также поблагодарили болельщиков за поддержку. По словам представителей команды, именно она стала важным фактором достижения результата. Добавлю следующее. Игра состоится сегодня с хоккейным клубом «Ленинградец», опять же на домашней площадке для брянцев. Брянские танцоры завоевали 2 медали в соревнованиях в Москве. В турнире «Динамиада» участвовала пара из Брянского государственного дворца имени Юрия Гагарина. Тимофей Снытко и Элиша Олейник получили 2 награды. В латиноамериканской программе в категории «Дети-1» ребята завоевали золотую медаль. В программе «Стандарт» категории «Дети-1» наши танцоры стали обладателями бронзы. В Брянске наградили лучших бегунов кросса нации. В честной борьбе наши земляки завоевали заслуженные медали, грамоты, ну и, конечно, памятные статуэтки. Организаторы отмечают, каждый финишировавший уже герой, а те, кто поднялся на пьедестал, вписали свои имена в спортивную историю нынешнего года. Между тем, жители Дубровки присоединились к юбилейному ночному забегу. В юбилейный 5-й раз спортсмены и любители спорта собрались на стадионе «Труд». В массовом мероприятии приняли участие как опытные атлеты, так и те, кто впервые решился выйти на дистанцию. Родители юных спортсменов не просто болели за детей, а сами выходили на старт, подбадривали на трассе и радовались вместе с ребятами на финише. Семейное спортивное мероприятие, посвященное Дню Отца, состоится в Брянске 17 октября. Праздник пройдет на базе Брянского государственного училища Олимпийского резерва. Как отметили организаторы, сообщество «Многодетные семьи Брянска и Брянской области», участниками соревнований станут около 30 многодетных семей, то есть порядка 180 человек. В этот день папы вместе с детьми примут участие в спортивных и семейных активностях. Главной целью праздника является подчеркнуть важность роли отца в семье, объединить родителей и детей, а также подарить им возможность провести этот день вместе. Без возрастных ограничений. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь. 3-2 радио представляет.
2: Дорожный дозор. Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
3: Добрый день. В эфире 3-2 радио. Программа «Дорожный дозор». С вами я, Катя Гольц. Сегодня у нас в гостях специалист группы по работе с личным составом отдельного батальона Дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции России по Брянской области Онищенко Галина Евгеньевна. Здравствуйте, Галина.
4: Здравствуйте. Рада приветствовать радиослушателей.
3: Наши радиослушатели часто задаются вопросом, чем сегодня занимается ваше подразделение. Ведь работа в дорожно-патрульной службе – это не только остановка автомобилей на дороге.
4: Совершенно верно. Отдельный батальон дорожно-патрульной службы Брянской области – это крупное строевое подразделение. Наши основные задачи – это, безусловно, обеспечение безопасности дорожного движения. Но этим наш функционал не ограничивается. Это прежде всего профилактика правонарушений и пресечение преступлений. Кроме того, наши сотрудники первыми приходят на помощь при ДТП, обеспечивают беспрепятственный проезд спецтранспорта и работают на массовых мероприятиях. Это работа, требующая высокой выдержки и профессионализма.
3: Работа действительно сложная и ответственная. Сейчас в стране и в регионе наблюдается дефицит кадров в самых разных сферах. А как обстоят дела с набором в ваше подразделение и ждете ли вы новичков?
4: Да, как и во многих силовых структурах, у нас есть потребность в достойных сотрудниках. Мы приглашаем на службу как тех, кто уже имеет опыт работы в органах внутренних дел, так и молодых людей, которые готовы начать карьеру с нуля. Главное – это желание служить закону и людям. Наша задача, как кадрового аппарата, не просто отобрать кандидатов, но и сделать все, чтобы они успешно адаптировались в коллективе.
3: Давайте поговорим о требованиях. Кого вы ждете в первую очередь и какие главные критерии отбора?
4: Требования стандартные, но достаточно строгие. Кандидат должен быть гражданином Российской Федерации, иметь высшее или среднее специальное образование, возраст от 18 до 35 лет, в зависимости от должности, на которую он трудоустраивается. Обязательно прохождение военно-врачебной комиссии. Здоровье должно позволять носить оружие и работать в сложных условиях. Также проводится проверка физической подготовки и психологическое тестирование. Важно отсутствие судимости и компрометирующих связей.
3: Это понятно. А что получает сотрудник? Какие социальные гарантии и льготы предусмотрены для личного состава?
4: Это один из самых важных вопросов, который волнует граждан. Служба в полиции – это прежде всего стабильность. Заработная плата, она достойная, состоит из оклада и множества надбавок. За сложность, за звание, за выслугу лет, за работу с секретными материалами. Ежегодно производится индексация. Социальный пакет – это бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных поликлиниках и госпиталях, а также санаторно-курортное лечение для сотрудника и членов его семьи. Жилье. Этот вопрос решается по-разному. Сотрудникам предоставляется служебное жилье или выплачивается денежная компенсация за аренду жилья. Также существует возможность получения жилищной субсидии или участия в программе «Жилье для сотрудников ОВД». Отпуск. Ежегодный оплачиваемый отпуск 30 суток, не считая времени на проезд к месту отдыха. За выслугу лет отпуск увеличивается. Пенсия. Выслуга лет дает право на выход на пенсию по достижении определенного стажа. 20 лет в льготном исчислении, что является значительным преимуществом. Служба в полиции – это стабильность. Сотрудник получает достойную заработную плату, которая индексируется. Предоставляется полный социальный пакет, бесплатное медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение для сотрудника и членов его семьи. Решается вопрос с жильем, предусмотрены компенсации за аренду или возможность получения служебного жилья. Также идет выслуга лет, которая дает право на пенсию по выслуге. И, конечно, оплачиваемый отпуск, который увеличивается в зависимости от стажа.
3: Многие боятся идти в полицию из-за стереотипов о бумажной работе и жесткой дисциплине. Как у вас с атмосферой в батальоне?
4: Дисциплина – это основа службы, без нее никак. Но я бы не сказала, что у нас это муштра. Это скорее четкая организация и взаимовыручка. У нас сильный коллектив, где старшие товарищи всегда помогут молодым. Мы стараемся поддерживать баланс между службой и личной жизнью. Хотя специфика работы ДПС подразумевает сменный график, работу в ночное время и в праздники. Но те, кто остается, понимают эту специфику и находят в ней свое призвание.
3: Коль мы затронули тему наставничества, расскажите, как выглядит процесс обучения новичка.
4: Процесс поступления и адаптации – это несколько этапов. Сначала кандидат проходит собеседование в группе по работе с личным составом, затем военно-врачебную комиссию, психологическое обследование и проверку. Если все этапы пройдены успешно, он зачисляется в резерв, ну или же сразу назначается на должность. А далее следует первоначальная подготовка. Это обучение в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Брянской области. Там преподают правовую, огневую, физическую и тактико-специальную подготовку. Курс длится несколько месяцев, и только после сдачи экзаменов сотрудник стажируется непосредственно в батальоне. За ним закрепляется наставник из числа опытных командиров. Стажировка также длится определенный срок, после чего сотрудник допускается к самостоятельной работе.
3: То есть человек без юридического образования образования тоже может поступить?
4: Да, может. Мы принимаем кандидатов со средним специальным и высшим образованием. Конечно, юридическое образование – это огромный плюс, но не обязательное условие на старте. Многие наши сотрудники получили высшее юридическое образование уже в процессе службы, в том числе заочно, при поддержке подразделения. Кроме того, у нас есть возможность направлять сотрудников на учебу в вузы МВД, а также компенсировать часть затрат на заочное обучение в гражданских вузах по профессиональным специальностям.
3: Это важный момент. А как же быть девушкам? Есть ли для них места в отдельном батальоне ДПС?
4: Конечно, есть. Служба в ДПС – это не только работа на дороге. У нас есть подразделения, где несут службу женщины. Это и работа в дежурной части, и в группе по исполнению административного законодательства, и в кадровом аппарате. Женщины-инспекторы ДПС также работают на дорогах, особенно в составе экипажей. Так что, девушки, которые хотят служить, мы вас ждем. Требования к вам те же – физическая подготовка, здоровье, стрессоустойчивость.
3: Как на данный момент обстоят дела с экипировкой и техническим оснащением? Все-таки безопасность сотрудника на дороге – это первостепенно.
4: Здесь мы можем быть спокойны. За последние годы оснащение существенно улучшилось. Патрульные автомобили оборудованы современными системами видеофиксации, громкоговорящими установками, системами ГЛОНАСС. Сотрудники обеспечены бронежилетами, средствами связи, нагрудными видеорегистраторами. Видеорегистраторы, кстати, защищают не только граждан, но и самих сотрудников, фиксируют все действия и помогают в спорных ситуациях. Также мы уделяем большое внимание безопасности на трассах, работаем в связке с другими экипажами. Есть система оперативного оповещения.
3: Многие слушатели, наверное, думают, что вот, я отслужу 20 лет и выйду на пенсию. А что потом? Есть ли у сотрудника перспективы после выхода на пенсию?
4: Перспективы очень широкие. Во-первых, пенсия по выслуге лет – это уже серьезная поддержка. Во-вторых, многие наши ветераны остаются в системе, переходят на гражданские должности в органах внутренних дел, работают в юридических отделах, занимаются преподавательской деятельностью, становятся экспертами в области безопасности дорожного движения. Некоторые открывают собственный бизнес, например, автошколы, юридические консультации. Багаж знаний, который дает служба, очень ценен и востребован в обычной жизни.
3: Как же быть с семьей? Часто ли сотрудники сталкиваются с непониманием со стороны близких из-за ненормированного графика?
4: Это действительно есть. Служба в ДПС – это сменный график, ночные дежурства, вызовы в выходные. И здесь очень важна поддержка семьи. Мы всегда говорим своим кандидатам: поговорите с супругой, с супругом, объясните специфику своей службы. Но с другой стороны, государство старается компенсировать это. Дополнительные дни отдыха, отпуск в удобное время, льготы для детей сотрудников, например, путевки в лагеря, помощь при поступлении в вузы. Семьи сотрудников также включены в программу медицинского обеспечения. Так что это партнерство. Служба дает стабильность и защиту, а семья дает тыл и поддержку.
3: Что для вас лично, как для специалиста по работе с личным составом, самое важное в вашей работе?
4: Самое важное – видеть, что человек действительно нашел свое место. Когда приходит молодой парень или девушка, сомневается. А через год ты видишь его в строю, уверенного, с благодарностью в глазах. Это лучшая награда. Наша задача не просто закрыть вакансию, а сделать так, чтобы человек остался, вырос, стал профессионалом. И мы для этого делаем все. Обучаем, поддерживаем, помогаем. Помогаем решить бытовые вопросы. Служба в полиции – это командная история, и каждый важен.
3: Есть ли какие-то особые бонусы именно для жителей Брянской области? Может быть, льготы при поступлении в вузы, МВД?
4: Да, конечно. Для кандидатов, желающих получить высшее юридическое образование, у нас есть направление вузы МВД России. Например, в Орловский юридический институт МВД России имени Лукьянова. Поступление по направлению от подразделения дает ряд преимуществ. Прежде всего, это целевое обучение, а также гарантированное трудоустройство после окончания. Стипендия для лиц мужского пола, отсрочка в армии. Это отличный социальный лифт для молодых людей Брянщины.
3: Где наши слушатели могут получить подробную информацию о вакансиях и условиях поступления на службу?
4: Самый простой способ – обратиться напрямую в отдел кадров отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции России по Брянской области. Также можно прийти в УМВД России по Брянской области. Информация о вакансиях регулярно обновляется на официальном сайте УМВД. Мы всегда открыты для диалога и готовы ответить на все ваши вопросы.
3: Что бы вы сказали тем, кто сейчас нас слушает и раздумывает, стоит ли идти служить в отдельный батальон ДПС или нет?
4: Я бы сказала так. Если вы чувствуете в себе силы, хотите иметь стабильную работу с реальными социальными гарантиями и не боитесь ответственности, приходите. Мы ждем целеустремленных, физически развитых и честных людей. Служба в госавтоинспекции – это не просто работа, это образ жизни, который дает уверенность в завтрашнем дне. Для получения подробной информации о вакансиях и условиях поступления вы можете обратиться в отдел кадров нашего батальона или в УМВД России по Брянской области.
3: Спасибо большое за этот разговор. Думаю, для многих наших слушателей он стал полезным и, возможно, даже судьбоносным.
4: Спасибо большое за приглашение. Приходите служить. Брянску нужны достойные сотрудники. Безопасных всем дорог.
0: Дорожный дозор. Программа для водителей и для всех. Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит. И разрулит.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
0: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

Катапульт. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 8. На небе дождь, ветер северный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Рождения Натальи Будник, детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Осенняя распродажа в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото Изумруда». Скидки до 90% абсолютно на все украшения и обмен старого золота под 9000 рублей за грамм до конца октября.
4: Организатор акции «Продавцов ОВЭ» Огрэн ИПИ 2774-600-478-194. Один бонус, один рубль. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
6: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
7: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик МК-групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Брянское соединение 12-го главного управления Министерства обороны ведет набор на службу по контракту операторов БПВА, связистов, водителей категории Б, С, Д, Е. Полный соцпакет, стабильная зарплата, справки по телефонам 8-900-362-5954 или 8-930-822-0522.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
11: Всем привет. На связи Навлинская группа «Камергер». Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянске реализуются масштабные инфраструктурные проекты. Так, в областном центре ведется реконструкция Бордовичского водозабора, который обеспечивает водой около 60% города. Работы затронут 5 технологических комплексов. Завершить их планируют к концу 2028 года. Социально важный инфраструктурный объект, напомню, работает с начала 80-х годов прошлого столетия и ежедневно перекачивает десятки тысяч кубометров воды. За годы эксплуатации оборудование, да и само сооружение устарели, поэтому проект предусматривает масштабное обновление, от которой зависит водоснабжение жилых домов, больниц, детских садов и школ. На одном из основных объектов уже вырыли котлован глубиной 4 метра. Строителям предстоит углубить его еще на 6 метров. Здесь будут размещены сооружения для обработки воды с содержанием осадков, а также построят резервуары для их накопления. Помимо этого, площадку для складирования обезвоженного осадка. Все 5 комплексов оснастят новейшим оборудованием. Специалисты заменят насосные агрегаты, силовые контрольные кабели, установят трансформаторы и расходомеры. Помимо этого, будут обновлены еще системы управления. Управление технологическими процессами. Контроль качества подачи, расхода и потерь воды планируют полностью автоматизировать. В Брянске продолжается модернизация транспортной отрасли. До конца года в областный центр поступит еще 20 автобусов большой вместимости. Параллельно городские власти меняют схемы движения, продлевают маршруты и расширяют возможности бесплатной пересадки для пассажиров. Известно, новые машины направлены на маршруты номер 5, 25, 61, 27, 31, а также 37 и 106. Транспортные средства оборудованы с учетом потребностей маломобильных пассажиров, имеют низкий пол, что облегчает посадку и высадку, кроме того, людей с инвалидностью, пожилых граждан и родителей с колясками. В салонах установлены системы видеонаблюдения. Транспорт на муниципальных маршрутах в основном соответствует экологическому классу Евро-5. Обновление общественного транспорта идет в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и региональной программы развития общественного транспорта. До 2030 года автопарк Брянска пополнится еще почти 200 новых автобусов. Рост цен на автозаправочных станциях вертикально интегрированных нефтяных компаний находится на уровне показателей инфляции. На них приходится около 80% продаж нефтепродуктов. Федеральная антимонопольная служба доложила о реализации мер по пресечению нарушений антимонопольного законодательства на топливном рынке. В настоящее время возбуждено 67 дел и выдано 99 предупреждений. Напомню, ограничения по бензину действуют до конца января 2027 года. Для дизеля и судового топлива с сентября предусмотрены исключения для непосредственных производителей. Одновременно был введен отдельный механизм гарантированных поставок топлива аграриям на период полевых работ и смягченные правила госзакупок нефтепродуктов, чтобы российские регионы и бюджетные организации не столкнулись со срывами поставок. Число многодетных семей в России, начиная с 2024 года, выросло почти на треть. На федеральном уровне сложилась целостная система поддержки семей с детьми. Среди наиболее популярных решений – материнский капитал, единое пособие, выплата в размере 450 тысяч на погашение ипотеки многодетным, ежегодная семейная выплата и другие меры в рамках национального проекта «Семья». Региональные программы повышения рождаемости предусматривают в том числе и меры, ориентированные на семьи с тремя и более детьми. Это выплаты при рождении третьего и последующих детей, помощь в решении жилищного вопроса. Кроме того, статус многодетной семьи в России устанавливается теперь бессрочно, хотя меры социальной поддержки предоставляются таким семьям при выполнении определенных условий. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 87 копеек. Курс единой европейской валюты – 93 рубля 77 копеек. Сейчас в Брянске около 10 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северный – от 4 до 6 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. 30 актов апробации посева выдано специалистами Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных с начала полевого сезона. Обследованы посевы озимых пшеницы и рапса, тритикали, вики, овса, сои, картофеля и гречихи. Работы выполнены на площади в 956 гектаров. Отмечается, полевая апробация сортовых посевов – это основной метод контроля качества семенного материала с целью определения его сортовой частоты или типичности растений. Помимо этого, засоренности трудноотделимыми или злостными сорняками, а также поражение болезнями и повреждения вредителями. Процедура обязательна для аграриев, которые планируют использовать семена для реализации или дальнейшего производства. С нынешнего года подача заявок на апробацию осуществляется в цифровом формате через личный кабинет Федеральной государственной информационной системы семеноводства. Подробную информацию можно узнать по адресу: Брянский район, село Супонево, улица Шоссейная, 7, телефон 33-77-17, код Брянска 48-32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.
3: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Нового радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: два радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки Брянска. 27 октября в концертном зале «Дружба» состоится сольный концерт Александра Лима. Алекс Лим – уроженец Казахстана с корейскими корнями, свободно владеющий русским языком. Исполнитель начал свой творческий путь с любительских каверов в социальных сетях и в кратчайшие сроки уже завоевал сердца миллионной аудитории. Победитель конкурса «Новая волна 2025» в Казани, финалист вокального шоу «Ну-ка все вместе», уверенно заявляет о себе на профессиональной сцене. Особого внимания заслуживает творческий союз Александра с народным артистом Российской Федерации, композитором Игорем Яковлевичем Крутым. В числе совместных работ такие песни, как «Вокал», «Отпусти меня», «Неземная» и «Целый мир», которые также прозвучат на сольном концерте. Возрастное ограничение 6+.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Счастливые часы в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото изумруда». Каждый день цены ниже, с 18 до 21.00. Получая дополнительные скидки и 500 бонусных рублей на покупку весь октябрь. Организатор акции и Прозанов ОБ. ОБР 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 2 радио.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 8. Возможен небольшой дождь, ветер северный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГК МП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
4: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с расширением производства предприятия группа компаний

0: машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: радио твоего города. Три-два радио. В Брянске 13 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей. В программе «За баранкой».
1: С наступлением периода уверенного снижения температуры автолюбители держат на постоянном контроле момент перехода с летних на зимние колеса. И правильно делают, поскольку смена резины, соответствующей сезону, это прежде всего залог безопасности. Но если вы еще не готовы к переходу, потому что не во что переобуться, предлагаю сделать немного погромче. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автонапоминалка.
1: При выборе между шипованными и нешипованными шинами возникает, конечно же, дилемма, усугубляемая существенной разницей в цене. Шипованная резина, как правило, обеспечивает более предсказуемое сцепление на льду, независимо от температуры. Однако за эту уверенность приходится расплачиваться увеличенным тормозным путем на асфальте и повышенным уровнем шума. К тому же новые шипованные покрышки требуют обкатки примерно 1000 км в щадящем режиме без резких маневров и пробуксовок. Важно помнить и о вреде шипов для дорожного покрытия. Они активно разрушают асфальт и образуют Нешипованные шины или липучки цепляются за лед благодаря множеству мелких разрезов, ламелей в своем протекторе. Они тише, комфортнее и на снегу, и на льду могут составить достойную конкуренцию шипованным колесам, а в сильные морозы минус 25 и ниже даже превосходят их. Тем не менее, из-за недоверия автовладельцев к их цепким свойствам липучки медленно завоевывают популярность. Единственный их недостаток – это снижение сцепления на льду при около нулевых температурах. Процесс обкатки липучек противоположен обкатке шипов. Здесь, наоборот, необходимо активная езда, направленная, на раскрытие и проработку протектора. Это делается для удаления заводской смазки из тех самых ламелей, которые являются главной отличительной особенностью, которая защищает их при производстве. Второй целью интенсивной обкатки является удаление тонкого верхнего слоя резины, имеющего пониженный коэффициент сцепления.
0: Автонапоминалка.
1: Следующий момент, на который стоит обратить внимание при выборе зимней резины, это рисунок протектора. Однозначно определить превосходство шин с асимметричным или направленным рисунком по ездовым характеристикам, скажем прямо, затруднительно. Однако с практической точки зрения асимметричные шины обладают значительным удобством. Их внешние и внутренние стороны позволяют использовать универсальное запасное колесо, подходящее как для правой, так и для левой стороны автомобиля. Это также дает возможность менять колеса местами без необходимости демонтажа и повторного монтажа шин. Производители разделяют фрикционные шины на две основные категории. К первой относятся мягкие, скандинавского типа, предназначенные преимущественно для снежных и ледяных условий. Их протектор более податлив, а многочисленные ламели делают их менее стабильными на асфальте. Для решения этой проблемы современные шины оснащаются объемными ламелями, которые при низком сцеплении раскрываются, формируя таким образом дополнительные зацепные кромки для льда и снега. На асфальте же под воздействием больших нагрузок ламели объединяются, улучшая таким образом отзывчивость шин. Вторая категория – это шины для мягких зимних условий, например, Центральной Европы или же, в нашем случае, южных широт, для которых характерны развитые водоотводные канавки и более жесткая резина. Эти шины, в свою очередь, подразделяются на жесткие и мягкие. Оба типа больше ориентированы на асфальт и мокрый снег, нежели на лед, поэтому менее востребованы в регионах как раз суровыми зимами. Они подойдут тому, кто преимущественно передвигается в городских условиях с хорошо чищенными дорогами. Автомобилистам, не использующим систему АБС, настоятельно рекомендуется все-таки шипованные резины, так как фрикционные шины значительно теряют сцепление при торможении на заблокированных колесах. Шипы также предпочтительны для начинающих водителей и тех, для кого автомобиль является лишь средством передвижения. Опытным водителям, получающим удовольствие от вождения, стоит попробовать все-таки мягкие фрикционные шины, поскольку их комфорт и сцепные свойства на льду могут приятно удивить, но следует соблюдать осторожность на льду при температуре около нуля. Если же вы так ничего и не поняли из всего только что услышанного, тогда прямая вам дорога в шинный центр и выберите самого разговорчивого мастера, который доходчиво объяснит вам с помощью множества наводящих вопросов, какие же шины подойдут вам лучше. Удачи!
0: За баранкой!

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: два радио.
1: Реклама.
2: Осенняя распродажа в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото изумруда». Скидки до 90% абсолютно на все украшения и обмен старого золота под 9000 рублей за грамм до конца октября. Организатор акции «Продажа ОВЭ» Украина, 320-774-600-478-194. Один бонус, один рубль. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит. И разрулит.
1: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 8. Возможен небольшой дождь, ветер северный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
2: Реклама.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
8: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать, перейти на паровые овощи, стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь. Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
9: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Брянске 14 часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Егор Ковальчук призвал брянцев отказаться от походов в лес из-за мин вооруженных сил Украины. Губернатор обратился к жителям с предупреждением об опасности прогулок в приграничных лесах. Он призвал соблюдать ограничения и следить за сообщением властей, не приближаться к предметам, которые могут оказаться взрывными устройствами. По словам главы региона, в последнее время участились случаи дистанционного минирования территории с помощью беспилотников. Взрывные устройства могут находиться не только в лесах, но и на дорогах и полях. Следите за сообщениями местных властей и оперативными предупреждениями, а также объясняйте детям, пожилым родственникам, что любой незнакомый предмет в лесу может быть смертельно опасен. Глава региона также напомнил, при обнаружении предмета, похожего на мину или боеприпас, нельзя приближаться к нему, трогать его или пытаться его переместить. Необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке в экстренные службы по телефону 112, максимально точно указав местоположение. Брянские аграрии намолотили 800 тысяч тонн зерна. Наиболее существенные показатели у пшеницы. Ее собрали почти 580 тысяч тонн. Далее идут ячмень и рожь. Отмечается, показатели остались на уровне прошлого года. Больше всего зерновых собрали в Стародубском, Комарическом и Севском районах. Хорошие результаты и производство второго хлеба. Уровень самообеспеченности картофелем в регионе превысил планку в 200%, а прирост стал одним из самых заметных в стране. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, перед властями региона сейчас стоит важнейшая задача – это развитие переработки продукции растениеводства ведущими сельхозтоваропроизводителями. Егор Ковальчук подчеркнул, увеличение объемов выпуска конечной продукции, которая попадает на прилавки магазинов, а также профильному бизнесу, поспособствует улучшению экономики брянского субъекта федерации. Правительство России обновило стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса в горизонте до 2030 года, утвердив базовые и консервативные сценарии. Повышенные ориентиры по внесению удобрений, вовлечению сельхозземель, самообеспеченности молоком, фруктами и ягодами. В документ включены показатели технологической независимости. Доля отечественных семян должна достичь 75%, ветеринарных препаратов 70%, вакцин 61%, кадровая обеспеченность отрасли 95%, площадь вовлеченных в оборот сельскохозяйственных земель установлены на уровне 13,25 миллионов гектаров. Новый ориентир по экспорту превышает 55 миллиардов долларов. Порядка 968 тысяч новых легковых автомобилей было продано в России по итогам трех кварталов нынешнего года, что на 8% больше, чем за аналогичный период ушедшего. Основными тенденциями рынка в текущем году стали нормализация товарных запасов, рост доли автомобилей глобальных брендов и дальнейшее смещение спроса в сторону кроссоверов и внедорожников. Отмечается, после затоваривания прошлого года запасы у дилеров и дистрибьюторов сократились до оптимального для рынка уровня 2-3 месяцев продаж. В целом, на рынке сейчас нет ни дефицита, ни переизбытка автомобилей. При этом в третьем квартале отмечалась нехватка электромобилей, гибридов, а также машин с дизельными двигателями на фоне повышенного спроса. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 87 копеек. Курс единой европейской валюты – 93 рубля 77 копеек. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают в Брянске похолодание до плюс 7 градусов, а вот ночные столбики термометров опустятся еще ниже и будут колебаться около отметки в плюс 4, плюс 5. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северный – от 4 до 6 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. 30 актов апробации посева выдано специалистами брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных с начала полевого сезона. Обследованы посевы озимых пшеницы и рапса, тритикали, вики, овса, сои, картофеля и гречихи. Работы выполнены на площади в 956 гектаров. Отмечается, полевая апробация сортовых посевов – это основной метод контроля качества семенного материала с целью определения его сортовой частоты или типичности растений. Помимо этого, засоренности трудноотделимыми или злостными сорняками, а также поражение болезнями и повреждения вредителями. Процедура обязательна для аграриев, которые планируют использовать семена для реализации или дальнейшего производства. С нынешнего года подача заявок на апробацию осуществляется в цифровом формате через личный кабинет Федеральной государственной информационной системы семеноводства. Подробную информацию можно узнать по адресу: Брянский район, село Супонево, улица Шоссейная, 7, телефон 33-77-17, код Брянска 48-32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио, ты все правильно делаешь. Реклама.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404 333. Код города 48. 8.32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 8. Возможен небольшой дождь, ветер северный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
2: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Это страсть. Это рок.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире 3-2 радио, наша еженедельная программа «Родительский час». И сегодня с вами я, Катя Гольц, и моя прекрасная соведущая Елена Кухтенкова, детский нейропсихолог. Сегодня мы затронем достаточно важную тему, которую я больше чем уверена, никто из вас не пропускал и всегда с ней сталкивался даже во взрослой жизни. Лен, тебе слово.
2: Наконец-таки мы встретились с вами. Тема действительно каждому взрослому знакомая, не только детям. А если у вас есть дети или даже да, внуки, родственники какие-то, вы точно с этим сталкивались. И будем мы говорить про детей, ну и про взрослых в частности, которые все забывают. Я забыл шапку, я забыл дневник, я потерял сменку, я там в трамвае ехал, тоже что-нибудь забыл, я забыл, что задавали, вы дали поручение там покормить кота, кота не покормили, и все вот это, ну, все это знают. Про взрослых тут то же самое, если вспомните мужа, вы попросили заехать в магазин после работы, он забыл. Вот это «я забыл», мы про это сегодня поговорим. Как же так? Какие есть причины? И сразу тут такой спойлер, что причины могут быть разные. Нет, тут какой-то волшебной таблетки. И поговорим о простых инструментах, как обычно, которые можно применить вот прямо, ну, здесь и сейчас, да? Сегодня вот вы послушали и, пожалуйста, сделали. Поговорим об этом. У тебя было такое вообще, Катя, вот это «забыл» состояние? Ты к этому склонна?
1: Раньше было часто, но... изучая и применяя приемы планирования рабочего дня и вообще в целом планирования, как-то это уходит на второй план, и слава богу, потому что если не поставил себе галочку, то ты действительно забыл. К сожалению, наверное, с возрастом, но это часто бывает, и вот я стараюсь путем планирования исключить это, потому что неприятный осадок, когда ты что-то забываешь, либо приходится возвращаться, а это потерянное время всегда остается. Поэтому очень хочется это исключить. И в целом не только взрослые же с этим сталкиваются, но и дети, подростки всех возрастов. Постоянно можно слышать «вот, я забыл».
2: Да.
1: А тебя попросили что-нибудь сделать, и ты такой... а я забыл.
2: Да, и реально многие подростки очень обидно, когда, вот у меня буквально на этой неделе был случай, мальчик приходит и говорит, учительница разрешила мне переписать работу. Ну, там, вот у него там пограничная была отметка, он хотел лучше, и она говорит, ну да, давай ты переделаешь, сделай работу над ошибками. Он забыл тетрадь эту взять из школы, соответственно, он забыл, тетрадку уже не взял, сделать эту работу над ошибками, он приходит обратно на следующий день в школу, и она говорит, ну, как есть, я выставлю то, что есть. И вот это состояние, что я пытался, я вот все сделал, я все продумал, как, да?
1: И в последний момент сорвалось, это очень обидно.
2: Да, это вот очень такой вот критерий. И, конечно, да, одно дело, когда ты взрослый, ты понимаешь ответственность, да, ну, как есть, уже там что-то пытаешься исправить. А другое дело, когда ты родитель ребенка, и когда ты видишь, что могло бы быть там условно лучше, или он бы мог справиться, или ситуация могла бы пойти по-другому, но вот это забыл, да, оно такое сразу вот все. И мы будем говорить сейчас, если с точки зрения такой, я не буду использовать какие-то профессиональные термины, но это все-таки в большинстве случаев не только про память. Вот как часто, да, родители могут написать, у меня у ребенка проблемы с памятью. Некоторые родители более такие подкованные, что ли, они могут сказать, что у меня у ребенка проблема с вниманием, потому что вот он невнимателен, да, он там что-то подумал, или вот лежала прямо на столе какая-то тетрадка, дневник, или вы там собрали, допустим, перекус ребенку, обед, да, с собой, а он как бы невнимателен, не посмотрел, да, забыл. Очень часто женщины смеются, что вот у меня муж, вот носки лежат, вот там поглажена рубашка, он не видит, приходит, да, то же самое. такой момент. И кто-то говорит про внимание. Вот это на самом деле все на стыке. Вот формат, когда нам что-то нужно сделать или нам сказали что-то сделать, он многосоставной. Во-первых, да, сейчас вот кратко, как это происходит. Нам нужно это услышать или откуда-то узнать, задачу вот эту понять. Это первая такая часть. А второе, нам нужно это удержать. В зависимости от того, когда нам нужно это сделать, да, если мы с утра ребенка, допустим, вот каникулы, да, у некоторых сейчас были в школах, которые по семестрам учатся, каникулы, неделю, и вот там что-то сказали сделать к понедельнику, через неделю, да, или вы вот с утра уходите, ребенка что-то просите, к вечеру нужно сделать. Ну, 50 на 50.
1: Ну вот, кстати, мне кажется, это как раз-таки из ряда, если ты не записал, ты
2: вот
1: забыл.
2: Вот это помогает удержать как раз про то, да, что ты говоришь, вот что тебе помогает, да, удержать. Следующий момент, нам нужно проявить волю, решимость это сделать, потому что записано же у тебя может быть, да, но ты можешь просмотреть, такая, ну, не сейчас, все, сил нет, да, то есть проявить волю. И третий, получается, четвертый момент, нам нужно достичь результата. То есть вот такой вот я просто, да, разделил на четыре компонента. И везде играет роль и внимание как раз-таки, и память опять же. Потому что мы понимаем, что на любом этапе может как бы вот все сломаться, да. Допустим, даже переключиться от одной вот этой как бы функции к другой может быть некоторым людям очень сложно. И то есть он понял задачу, даже вам ее повторил, он ее удерживал, вот шел, держал в руке этот пакет, нес маме, да, допустим. Но что-то случилось в момент, когда нужно было это сделать, да, там, он поставил возле подъезда, дверь открыл и пошел условно, да, то есть зашел.
1: Да, и, кстати, это очень важный параметр, потому что если кто-то отвлек, то внимание уже рассеялось, ты переключился на другую задачу, и вернуться бывает к предыдущей очень трудно.
2: Да, да, трудно, и с точки зрения очень много энергии тратится, и уже же у тебя что-то увлекло, ты же уже куда-то ресурс потратил, а наш организм, мозг в том числе, он так устроен, он не хочет тратить много ресурса. И именно поэтому многим так тяжело переключаться из какой-то деятельности. Я сейчас сюда погрузился, я вообще-то потратил столько сил и энергии, чтобы разобраться в этом, да, в каком-нибудь докладе, табличке, Excel, вы там что-то, да, сделали, и тут вас приходят и как бы отвлекают от этой деятельности, просят переключиться. То есть может быть сложно как удерживаться, так и переключаться потом. Поэтому многосоставной механизм, вот когда дети приходят, например, да, ко мне на диагностику, и мы смотрим, а в чем причина, на каком моменте ребенок постоянно спотыкается. И сегодня буду говорить о том, что мы можем профессионально выстраивать вот этот маршрут, да, выстраивать нейронную связь на специальных занятиях, как бы развивающих, корректирующих в рамках условно кабинета искусственной среды, да, такой. Но важно всегда закреплять этот механизм в обычной бытовой среде. Иначе он, ну, будет очень долго формироваться, и ребенок все равно будет, или взрослый, неважно, с кем мы работаем, ведь такая же проблема есть у взрослых, особенно после различных болезней, даже тот же самый ковид сильно, да, на вот эти когнитивные функции повлиял, и у взрослых, у наших, так скажем, бабушек, дедушек, когда тоже, да, мозг, скажем так, взрослеет, давайте назовем это красивым словом, им тоже зачастую в каких-то моментах становится трудно, и мы можем тренировать их искусственно, но если в быту мы не отрабатываем эти навыки простыми элементами, то это будет очень долго, и результата мы можем не достичь, потому что с каким-то специалистом, или даже там ребенок дома занимается по какой-то программе, ну там 2 раза в неделю, 3 раза в неделю, там по 50 минут, да, мы подстроим, но мы это не закрепим. Вот то же самое логопедические занятия, да, вот представим себе. Поэтому эти все то же самое, вот эти забыл, мы как бы искореняем, прокачиваем ежедневно в быту. И я предлагаю начать с маленьких детей. Мы так разделим, как обычно я люблю делить, примерно на дошкольников, на начальную звено и на подростков. Понятно, что взрослых мы будем относить к подросткам, да, примерно по уровню вот этого, потому что у всех по-разному зреет мозг. И, конечно же, вот этот навык, он, по идее, мы хотим, чтобы он с возрастом улучшался, да, если раньше ребенок забывал вообще все, то сейчас он там удерживает что-то, а там в 15 лет он больше. Мы так хотим, да, а во взрослом возрасте...
1: Так бывает редко.
2: Но может всегда что-то пойти не так, ресурса может не хватить. И если мы вот представим визуально, я очень люблю рисовать родителям, там, визуализировать картинки, показывать руками, показывать, как устроено вот это место, где мы ребенку какую-то задачу кладем как задачу. Я предлагаю представлять это в виде полочки. Вот у дошкольников эта полочка такая очень маленькая, на такой тоненькой лесочке, знаете, такая вот картонная.
1: Еле-еле держится.
2: Еле-еле держится, и она очень маленькая для каких-то таких, скажем, легких задач, и туда вот она одна-две помещается. Вот совсем маленькая, да, и как раз это связано и с вниманием, и с памятью, да, вот их зона. И сразу оговорюсь, некоторые родители, когда приходят с какими-то проблемами, они говорят так, неважно, какого возраста их ребенок, они говорят, ну как же так, вот это все он забывает, то, что я прошу, то, что я говорю, то, что учитель сказал, но вот где джойстик лежит от их приставки, они не забывают, вот где там, там поводок лежит для собаки, да, его любимый, например, с которым он гуляет, он не забывает, а вот другое забывает.
1: Вот тут как раз-таки важно понять, почему так происходит. Я склоняюсь думать о том, что это происходит из-за того, что эти вещи для ребенка действительно важны. И так как он их делает постоянно и периодически, соответственно, он запоминает, где что находится. Те же вещи, которые просят родители сделать, если они не делаются периодически, соответственно, мозг ребенка это просто опускает. Так ли это, Лен?
2: Тут вообще вот ты прям попала в точку, я бы тут два критерия выделила, и первый, ты как раз его описала, это эмоциональная окраска, ведь джойстик от вот этой игры, это любимый мой джойстик, собака приносит мне вот эти эмоции, да, когда эмоционально нагруженный, это я буду знать где, и второй важный критерий, это я сам хочу, это мне нравится, я сам эту задачу поставил. То есть вот эти два критерия, они, конечно же, улучшают сразу и память, и внимание к какой-то задаче.
1: И продолжим мы сразу же после короткой рекламы. Оставайтесь с нами.
3: Реклама. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
6: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Если вы только что к нам присоединились, либо включили приемники в автомобиле, то знайте, в эфире программа «Родительский час». С вами я, Катя Гольц. И сегодня у нас в гостях эксперт, детский нейропсихолог Елена Кутенкова. И обсуждаем мы как раз-таки очень важную, насущную тему, как для детей, так и взрослых, и их родителей, про забывчивость, когда мы все... И дети, и взрослые говорим, а я забыл. Так вот, как же так происходит и почему так происходит, говорим мы сегодня. И остановились мы как раз-таки на том, как происходит та самая забывчивость у дошкольников. Лен, тебе слово.
2: Да, спасибо. Мы представили, что у дошкольников есть маленькая полочка, на таких маленьких тоненьких лесочках туда помещается какая-то одна простая легкая задача. Если их много, тяжелые, или мы хотим, чтобы они долго по времени у ребенка были, то, скорее всего, полочка не выдержит, и все с нее просыпется, полочка сломается. Поэтому... Какие, то есть и важный момент у маленьких детей, конечно же, вот эта зона, она по возрасту и не должна быть какой-то большой. Задачи возраста все-таки у них другие. И это больше двигательные и игровые моменты. Да? Такие дети должны максимально много двигаться, дошкольники, и максимально много играть. И тогда как раз полочка, несмотря на то, что мы специально ребенка не заставляли там что-то запоминать, она расширяется и закрепляется, да, становится, то есть более такими основательными уже веревочками мы привязываем эту полочку, шурупчики вкручиваем, так скажем, да, под нее. Какие правила есть для дошкольников?
1: Да, и расскажи, как же родителям сделать так, чтобы их ребенок смог хотя бы что-то запомнить? Какие фишки есть и как им быть?
2: Самое первое и простое, мы говорим, вот как раз как ты сказал, да, в начале, ребенку очень короткие инструкции и просьбы. Вот минимальные. Вот на занятиях, когда ко мне приходит ребенок, и я говорю ему просто «подними правую руку». Ну, если, допустим, школьник, да? Все, я ничего больше не говорю. Я в этот момент параллельно не начинаю ему рассказывать, его не прошу что-то рассказывать. Я сама тоже не передвигаю какие-то яркие предметы, да? Я сфокусировала его на одной задаче. Чтобы сфокусировать дошкольника, в идеале, особенно в бытовых моментах каких-то, допустим, ребенок у вас, ну, примеры конкретные, забывает, не знаю, шапку, забывает, вот сейчас будут перчатки, варежки условно, да, вот все, Настя, переживают, что дети замерзнут.
1: Мне кажется, это не только дети, забывают зонтики, шапки, все что угодно, ключи дома, да, карточки. Мне кажется, с этим сталкиваются вообще поголовно многие. И, кстати, что еще заметила, что у многих с возрастом эта проблема никуда не исчезает.
2: Да, потому что, во-первых, мы не работаем над этим, да, чаще всего. Мы не используем хотя бы даже какие-то инструменты опоры, про которые я буду говорить, и ты вначале как раз сказала про список, да, элементы тайм-менеджмента, планирования, это тоже все сюда, поскольку много сейчас за да, с каждым годом скорость, темп жизни увеличивается и количество задач увеличивается. И, соответственно, мы должны использовать опоры с одной стороны, а с другой стороны, если есть сложность, мы можем ее найти, причину выявить, да, например, и тогда мы можем поработать отдельно в целом над причиной, и само вот это внимание, память, оно подтянется, да, но это уже другие процессы, дома мы такую сложную систему выстроить не можем, потому что мы не можем сами провести с ребенком диагностику, ну, мы можем предполагать там, какая у него причина трудности. Так вот, с опорой. Мы, допустим, на примере перчаток, если ребенок что-то там забывает, я рекомендую во всех возрастах, и тем более сейчас мы практически все визуалы, использовать какие-то карточки, картинки, чек-листы. Вот дошкольник, у которого перед там, выходом из дома висит карточка с фотографией там, его руки в перчаточках, просто перчаточки, да, висят, нарисовано, ну, он еще читать не умеет, да, но, может быть, уже написано, нарисовано, вы сами нарисовали это. Говорит о том, что когда ребенок выходит, вот он подходит к двери, да, обулся, например, он поворачивает взгляд.
1: И понимает, видит, что ему нужно взять.
2: И понимает, ага, где моя? Это первый критерий. То есть это подходит, я сейчас буду говорить, в принципе, для всех все равно, да, но база вот это то, что можно. И это должно быть там, ну, две картинки, да, три картинки. Можно там перчаточки, там шарфик, если что-то, да, или если это что-то, предмет, например, для меня важно, чтобы мой ребенок пил воду, бутылочка с водой, она может быть прямо нарисована. Не забыть ее взять, да, поскольку маленький ребенок, скорее всего, не использует никакие гаджеты там в виде телефонов, которые ему там будут постоянно напоминать об этом. И второй важный критерий, если с первым еще сейчас вот кое-как, если спрашиваю родителей, они мне даже могут показать, вот у нас такая-то картинка, да, чек-лист, они бывают на липучках, бывают магнитные, бывает вот так перещелкивать, да, разные варианты. Но это должно быть крупно, визуально видно. И я рекомендую, сейчас это легко сделать, прямо распечатывать, лучше фотографировать то, что есть у ребенка. Потому что иногда я забыл, может быть, даже не на том уровне, что я забыл просто свои перчатки, а я забыл, как выглядят мои перчатки. И поэтому в саду ребенок вообще пришел без них, либо принес чужие. А если у него вот эта визуальная есть опора, он помнит, что у него там с зелеными листочками было. Это уже меньше, да, проблем. И второй важный критерий – это место для этих вещей. Потому что ребенок маленький учится вначале все равно на каких-то предметах. Да? Мы хотим, чтобы он какие-то вещи, в основном это связано с вещами. Если у школьников, может быть, я забыл там выучить, но что-то абстрактное, то у маленьких детей это чаще связано с какими-то предметами. Мы вот этот навык постепенно же отрабатываем. И опять же, что бы я взял эти, хорошо, перчаточки, картиночка висит у меня, бутылочка с водой, картиночка висит. Для этого должно быть четкое место.
1: Отдельное место.
2: Это должно быть понятно. Для маленьких детей я рекомендую так говорить. Где домик у перчаток? Это, кстати, работает и в обратную сторону, когда ребенок пришел и это все бросил.
1: И не положил в домик.
2: Да, и он же не понимает потом, и когда на следующий день там он начинает собираться, он не сможет это взять не потому, что он забыл, опять же, просто, да, он посмотрел на вашу картинку, а он не помнит, куда положил, потому что это вот так вот по дому хаотично разбросано. И поскольку у нас, взрослых, зачастую нету правила, что в доме у каждой вещи свое место, вот те, кто рос условно в моменты дефицита в Советском Союзе, те прекрасно понимают, когда у каждой вещи свое место. Вот этот кувшинчик у вас здесь всю жизнь стоял, и вы уже поворачиваете, кувшинчика нет, потому что не было очень много вещей.
1: Не было визуального шума, и не было столько...
2: было свое место.
1: Вообще, в целом,
2: да,
1: этого количества вещей.
2: Даже по количеству
1: вещей, да.
2: Вещей, опять же, сейчас вот, ну, моей дочери, да, могу сказать, у нее там 3 комплекта, условно, спортивной формы, чтобы можно было постирать, еще что-то, ну, условно, в какое-то время до этого, ну, вряд ли у кого-то так было, да, или несколько комплектов блузок, например, и она может позволить себе и потом забыть реально, что у нее была, потому что она вот далеко на дне уже там в стирке лежала, и она просто ее не носит. Мы такое представить себе зачастую не можем. И поэтому у нас сейчас, как у взрослых, нету вот этого ощущения, что для вещи нужно место свое найти. Поэтому то же самое, если мы говорим о маленьких детях, вот где ребенок выходит, например, вот перчатки, вот у тебя корзиночка, на ней прям может быть нарисовано, что перчатки, можно распечатать вот эти стикеры, сейчас маленькие принтеры продаются, организаторы пространства ими классно пользуются, да, там можно не только текстом печатать, но и картиночки, вот вы эту картиночку наклеили, домик для перчаточек тут, это не может быть там, где ребенок не достанет, если это в неудобном месте, если это только взрослый может достать, не будет никакой самостоятельности, ребенок будет забывать, да, в начале первые пару раз ему будет интересно, и он вам сам напомнит, но потом
1: со временем
2: на 6-й раз вы забудете, он забудет, и он уже вам не захочет напоминать. Поэтому вот прям продумайте. Вот если сейчас вы ловите себя на мысли, что ребенок что-то забывает, из дома взять, да, особенно, сначала мы тренируем дома. Чтобы он нам из садика это приносил, он должен эту методику понять дома. В садике не будут так его учить, да, в начале дома. Мы выходим, мы по фотографиям, например, по картиночкам проверили, мы видим, вот у меня стеллажик на выходе, вот бутылочка уже стоит, да, или наоборот, может быть, надо на кухню сходить за бутылкой, но тоже место для ребенка есть. Это, да, вот знаете, мы делали ремонт, и каждый раз, когда переезжали в квартиру, заказывали кухню. И меня все время вот этот специалист говорит, мастер, а зачем вы делаете нижнюю полку выкатную с посудой? Вот тарелки, вилки всегда же делают хранение наверху, вот это все. И я говорю, что у меня, вот у меня дочка была только, что только мы планировали, беременная была, мы уже вот это сделали системы, и у нас до сих пор, моей дочке 10 лет, везде так. Я говорю, мне нужно, чтобы дочь сама могла достать себе тарелку, кружку, еще и на всех желательно достала. А если я наверх поставлю,
1: это, соответственно, будут доставать только взрослые.
2: Только я, соответственно, вот
1: да,
2: этот костыль самостоятельности
1: не будет.
2: И если ей что-то надо будет, велик риск, что она еще что-то разобьет, сама свалится, да, ну, условно, когда туда будет залезать. Мы исключаем эти все моменты, ребенку должны быть удобно.
1: Мне кажется, об этом вообще мало кто думает.
2: Да, вот эта организация пространства для ребенка,
1: да,
2: очень важна.
1: Мало того, что очень важно, так и нам же как, мы приходим что-то покупать, нам чаще всего предлагают готовое изделие, которое уже сформировано, и беря в расчет ту же самую кухню, чаще всего та же самая посуда хранится наверху.
2: Да, с учетом роста среднестатистической женщины, которой вообще неудобно туда поднимать руку и вообще что-то доставать, и хорошо, если нижняя полка только задействована. Вот так и с ребенком. Если у вас немного у ребенка вещей, это первый, да, такой критерий, если у них есть свое место, если оно, вот как пример с этой сушильной зоной, удобно для ребенка, он сможет взять, тогда мы 80% отметаем вот этих всех проблем. И можно, особенно если ребенок ходит в садик, да, или в какие-то даже временные, вот туда же, если у него есть шкафчик, вы туда же можете прикрепить такую же систему. Воспитатели только будут рады, и потом половина мам, вот кому я рекомендую, у всех будут висеть вот эти вот штучки. Садик как раз-таки, вот эти кармашки в садике, если вы вспомните, если кто-то заказывал своим детям, да, там даже обычно так и есть. Носочек нарисован, да, вот это. Вы дома можете повесить такую же систему в комнате ребенка, опять же. И ребенок смотрит сверху вниз, вот это все собрал и положил. Другое дело, мы сейчас вот перейдем к среднему, получается, да, к начальной школе, я бы так все-таки, да, и, но проблема будет уже вот виднеться в садиковском возрасте, когда мы много от ребенка хотим. Мы постепенно должны приучать ребенка. Сначала он только вот берет что-то одно, только бутылочку. В следующий там месяц мы закрепляем, берет бутылочку и вспоминает про перчатки. Если вы ничего до этого не делали, все сами контролировали, а на завтра вы послушали нашу передачу
1: и резко решили, что ребенок должен делать
2: этот
1: самостоятельно,
2: список, он никогда ничего не делал, и все. Да. Вот представьте сейчас своего мужа, например, который вот у вас, вот, допустим, вы готовили всегда завтрак и ходили всегда за продуктами. Вы послушали сегодня, решили поэкспериментировать на взрослых, он вас там забывает. Вы вот ему распечатываете этот чек-лист возле двери, повесили список вот этот, говорите, теперь все будешь делать ты. Он даже не посмотрит на этот список, он даже его не заметит, потому что он не пользовался никогда. Это то же самое, как женщине, вы отправите ее там в автосервис, например, скажете, едь сама, и нужно поменять там масло, вот это, наговорите ей это все и говорите, вот каждый месяц, значит, проверяй. И уехали на полгода, да, например. Сколько из этого делает женщина, если она до этого не имела опыта и не имела вот этого навыка планирования, да?
1: Это сработает, мне кажется, только тогда, когда произойдет конкретная проблема из этого списка.
2: Когда, да, когда уже вот прям человек захочет разобраться. Но ребенок так, не, ему неинтересно. У него сейчас жизнь, его вот, особенно современные дети, куча игрушек, куча гаджетов, куча интересных развивающих всяких, куда мы их водим, да, друзья есть. Зачем ему вот это напряжение? Маленькое, небольшое напряжение – это развитие мозга для ребенка, да? И мы туда постоянно его двигаем. И вот если теперь мы перейдем к деткам постарше, смотрите, если этот навык не пропущен в садике, вот этой, да, самостоятельность немножко, то, соответственно, в школе ребенок уже будет готов к тому, что он уже сам и рюкзак может собрать, и сменку взять. Он знает, как у него вещи, у него уже удлиняется вот этот списочек, да, было две вещи, а сейчас у него может быть шесть, потому что туда уже там и рюкзак, и сменка. Ну, у школьников много чего нужно, если практически в обычных школах, среднестатистических, нету мест хранения, и дети туда все время все носят, и они все должны это забрать. Вот у кого особенно несколько детей, у родителей, те представляют, сколько вообще ребенок носит в школу и из школы. Вы на работу не берете столько вещей. Это как представить, если бы вам в один день нужно было, например, пойти на работу, желательно взять что-то переодеться, дресс-код, например, у вас, да, там один. Потом вам нужно было бы пойти в спортзал, и вы бы туда должны были сумку собрать. И потом, например, вы с подружками там, или с мужем на свидание, вам еще, вы с собой еще вечерний образ, там, косметику, например, да, и, не знаю, в конце еще решили в баню пойти или там с собакой погулять, вам еще нужно спортивное. Ну, то есть, да, вот это все. Вот представьте, современный ребенок в начальной школе, а иногда даже подготовишка, вот у него такой день по насыщенности. И какая у него проблема тогда возникает? Он, может быть, даже вот это все и умел. Вы там по Монтессори планировали, у вас вот это пространство, все постепенно, ребенок все сам. Он идет в школу, и этот объем, вот как я вам сейчас сказала, да, он просто не может вывести. Получается, смотрите, его полочка уже стала побольше, она устойчива, мы ее укрепляли. Но из-за того, что слишком много стимулов, да, много занятий. У ребенка просто, опять же, полочка не выдерживает. Он, например, сосредоточился вот на его полочке сейчас только для школы, например, а значит, про физкультуру он там вообще забыл. Или про спорт, или про вашу бутылку с водой.
1: Кстати, у детей часто проблема, что они забывают ту же самую форму на физкультуру. И да. Это не потому, что они плохие. Это происходит чаще всего, потому что как раз-таки дома он не собрался до конца.
2: Да.
1: Соответственно, Лен, расскажи, как школьникам сделать так, чтобы ничего не забыть и еще обратно все домой принести.
2: Вот, это важный критерий. Смотрите, мы вот этот список, который мы писали, оставляем, ну, вместе с ребенком, его делаем, к подросткам тоже относится, прямо и так. Что тебе нужно, особенно если ребенок уже умеет писать, он сам своей рукой, вот вашим в этом чек-листе, прям прописывает, вот школа, что я туда беру, чтобы вот было прям куда галочками. Но здесь мы уже применяем, что он сам начинает этот список писать. Вот он написал. Прямо я рекомендую, особенно если ребенок вдруг, вот вы сейчас столкнулись, он до этого у вас не был, да? Вот не ходил он никуда, никаких у вас списков не было. Пожалуйста, пусть он прям пишет досконально. На физкультуру, прямо носочки, да, вот, ну, вот, вот прям все, вот выписывает. И вот у вас там вот такие чек-листы. То есть у вас есть большой список, где написано, ну, то есть большой общий, где написано там рюкзак в школу,
1: на целый день, да.
2: Там
1: сменка,
2: вот это все. И есть маленькие списки, то есть чтобы ребенок понимал, а что значит, например, форма на физкультуру. Большинству детей непонятно это. И нужно пройдет много лет, они даже могут и понять, но опять же забудут. И я рекомендую, особенно, вот как я сказала про опору, если у ребенка есть к этому сейчас склонность, вы пока там не разобрались и все, не усложнять задачу криком, не помочь здесь, руганью не помочь, сказать, пугать ребенка, что я тебя там больше не куплю эту вещь, будешь ходить так, тоже не работает. Ну, потому что два варианта. Либо вам придется что-то купить, потому что учительница скажет, что у нас нельзя в туфлях заниматься на физкультуре, да, вы сдадитесь. Либо ребенок как-то там, у меня была ситуация, когда он, ну, по сути, украл вещь у друга, позаимствовал, потому что у него не было. Мама сказала, больше пенал не купит, ну, а ему там надо было какой-то предмет, по-моему, из-за линейки было дело. Мы делаем и такому ребенку, мы прям берем вот этот списочек, прям фотографии, как я сказала, можно. Сами вещи можно тоже подписывать. Ламинируем его и кладем прям в рюкзак. То есть список будет так и называться. Что проверить перед выходом домой.
1: И вернемся мы к спискам сразу же после короткой рекламы. Оставайтесь с нами.
7: Реклама. Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
8: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
9: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
10: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением «ГЭП ЛКК 2.0». Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
11: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.
12: Твое радио. Твоего города. 3.2 радио.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Если вы только что включили Алису, либо нас в трансляции ВКонтакте, то напоминаем, что сейчас программа «Родительский час». С вами я, Катя Гольц, и со мной эксперт, не побоюсь этого слова, детский нейропсихолог Елена Кухтенкова. И сегодня как раз-таки мы обсуждаем очень важную тему про забывчивость, когда мы часто говорим, либо слышим от детей, либо от близких друзей и знакомых о том, что я забыл. И как раз-таки поговорили мы непосредственно о детях маленького возраста и сейчас говорили о школьниках. Так вот, остановились мы на списках, как они важны и для чего они нужны. Лен, тебе слово.
2: Да, и тут мы проговорили о том, что что у школьников основная проблема – много начинается задач, и они просто не справляются. Если мы говорим про забывчивость на уровне каких-то предметов, которые нужно что-то взять или сделать, я рекомендую сделать список, заламинировать его, и ребенок прям сверяется. Он открывает в раздевалке, у меня прям такие примеры есть. Вот он открыл в раздевалке, вот это все по списку прогнал. Так, у некоторых детей, насколько им важно это, что прямо там должно быть написано «шапка на голове», вот что он ее надел.
1: То есть до таких мелочей,
2: иногда,
1: как
2: да,
1: нам,
2: то есть
1: взрослым,
2: это вот,
1: кажется.
2: Да, кажется. Иногда, да, перчатки, что они там, рюкзак на спине. У меня есть из Москвы клиентка, которая, и ребенку на метро надо еще было доехать. И то есть он в метро садился, проверял прямо все, что он сделал до метро, вот этого там далеко надо было ехать на спорт ему. И вот он все это проверял, и на, вот, что у него прямо это на голове, это на спине должно быть, чтобы он не уехал, да, условно, уже далеко. И он, то есть, не только в школе это проверял, но и когда садился в метро. И это мы дали такую опору сильную ребенку, и он, и самое важное, ребенок чувствует свою успешность, уверенность. Если до этого особенно мы его ругали, говорили, что он неуспешный и все забывает, дети быстро это подхватывают. Это вопрос к буллингу, да, что мы иногда сами там посмеялись где-то над этим тоже. Учитель может это подхватить.
1: Да, причем мы думаем, что это не важно, что это шутка, и ребенок, да, понял, что это шутка, хотя на самом деле это вообще далеко не так. Он,
2: конечно,
1: не понял.
2: Конечно, конечно. И то есть тут важный критерий. Все, что можно, мы пишем списками. По поводу каких-то вещей абстрактных, например, с домашним заданием. Вот часто дети приходят, но сейчас электронные дневники могут помочь, но во многих школах как раз-таки требуют, допустим, записывать, чтобы ребенок сам своей рукой все записывал, чтобы он понял, что ему там задали, не было вот этого буфера.
1: И это очень хорошо, потому что, да, в других школах уже никто ничего не требует, никто не проверяет, записана ли домашка в
2: и
1: дневнике.
2: Ждут,
1: и ждут,
2: чтобы
1: что...
2: родители должны сказать
1: мало
2: детям,
1: того, что родители все напомнили, так еще и ждут от детей то, что они придут подготовленные на следующий день. Да как? Как, да, он придет? Да. Если тот же самый, к примеру, родитель заработался, забыл посмотреть этот электронный дневник, а бывает еще так, что задание в электронном дневнике не соответствует действительности, но,
2: да,
1: это уже
2: или
1: другая
2: там
1: история.
2: Не указали полностью,
1: да,
2: но детям, например, сказали в школе, да, что там вот надо еще там что-то доделать.
1: Да, и, соответственно, уже получается минимум по два задания на каждый урок, о которых родитель либо знает, либо нет. Если знает, это уже хорошо. А сам ребенок при этом, он мог просто забыть, что ему задали. Опять-таки из-за того, что режим многозадачности, очень много предметов и уроков у ребенка, и на каждый урок он должен запомнить домашнее задание.
2: Да, конечно. Это очень опасная вот эта точка, где мы, смотрите, полочка расширилась уже, он может достаточно много уместить. Но из-за, я так это назову, стресса, как раз-таки, который... И откуда стресс? Смотрите, вот с утра беготня, вы торопитесь, особенно если вот это вы везете ребенка в школу, или вы забираете его на какую-то там секцию, вы торопитесь. Учитель там торопится, да, тоже нужно дать. В школе очень много отвлекающих факторов. И вот этот стресс, беготня, суета, много надо успеть, оно сразу полочку эту опять подсужает, и с нее все вываливается. Я все помнил, что мне надо подойти к учителю на перемене и долг стихотворения рассказать, чтобы она мне там оценку, например, поставила. Вы учили, вы напомнили. А он садится в машину, рыдает и говорит мне там, словно опять вот эта двойка, я забыл там подойти, заигрался. Это как раз-таки, опять же, смотрите к моменту, если что-то абстрактное нам нужно, лучше ребенка якорить на это. Сейчас расскажу, что вот, допустим, давайте с домашним заданием пример, чтобы ребенок записывал домашнее задание, например. Нам важно, чтобы это было закреплено за каким-то действием. Вот как я иногда рекомендую какие-нибудь упражнения делать, если мне надо, чтобы родители внедрили. Я им говорю, после того, как ребенок почистил зубы, то есть утром и вечером, вы... Вот он прямо там стоит, и он там, например, делает там пальчиковую, например, гимнастику, все. То есть это заякорено за каким-то действием еще. И так родителям и ребенку легче запомнить. В режиме можно это вставить, там зубы, и тут же там пальчики нарисованы. Здесь то же самое. вы учите ребенка и просите его всю неделю там, или две недели, сколько вы хотите, да, чтобы вот, ну, нарабатывался навык, вы можете повесить ему браслетик, вы можете как пытаться напоминать, то есть, что сегодня самое главное. И он вам говорит, в последние, допустим, две минуты урока, вот когда как раз вот домашняя, да, допустим, я записываю домашнее задание. Или, смотря как устроен урок, прозвенел звонок, минуту вот эту там, ну, полторы минуты, две, да, в зависимости от того, я за каждым уроком, я записываю домашнее задание, да, то же самое, если, ну, бывает, допустим, что-то там надо, просто пишут уроки, многие дети фотографируют на телефон, но они даже забывают об этом, вот, ну, пусть такой пример приведем. Когда я вот поднимаю там свой стул, смотря какой ритуал у ребенка, вы должны спросить, у учителя можно спросить, я поднимаю свой стульчик на парту, значит, уходить, ну, чтобы там мыл все, я фотографирую, и только потом я иду. То есть это можно вот бумажечку положить в дневничок, то есть картиночку, какой-то якорь ребенку. И таким образом мы какое-то действие можем, ну, можем и два месяца. И важный критерий, он будет работать уже и с начальной школы, и с подростками, и потом вот опять же мужу, если вы хотите что-то там, да, привить, или жене, тут неважно. Нам нужно прекратить это контролировать тотально самим. Если вы ребенку, вот, допустим, про рюкзак, вот делал он уроки, и вы говорите, положил ли ты, ты проверил, а математику ты положил, вот учитель написал, и вот вы 25 раз пришли, проверили. Нужно ли, давайте подумаем, ребенку, мозгу его контролировать это самому? Зачем? Если я знаю, что мама придет, и даже и если подскажет, я сделал, она скажет, давай доставай, давай мы проверим, перепроверим. И мы таким образом не даем, во-первых, ребенку шанса прожить опыт, что будет, если я не принесу. Может быть, он один раз не принесет, поймет, вот это чувство ему там не понравится, например, да, или учитель, или вообще он это делал, чувство вот этой несправедливости, что я

0: что появляется? Появляется еще больше задач, мы от него хотим. То есть от маленького ребенка мы же ему не говорим, что ты придешь из детского сада, достанешь суп, разогреешь, сделаешь уроки, выгулишь собаку. То есть и там вот накидываем все вот эти варианты. И мы как родители еще форсируем это, то есть стресс у школьников, он продолжает нарастать, различные страхи, где учитель говорит, что вот это самое важное, вот эти экзамены еще будут, то есть оно подливает масло в огонь, все, полочка шатается, все время падает, то есть что на ней удержать, непонятно, и, соответственно, чек-листы подросткам вообще, потому что они плохо спят, обязательно. Если даже ваш ребенок был до этого условно внимательный,
1: собранный,
0: и он не забывал,
1: всегда все делал,
0: то сейчас вот это он как постоянно невыспавшийся, вот этот человек злой, невыспавшийся, ничего не знающий. И даже если раньше дети вам говорили, я забыл, то сейчас он даже может этого не сказать. Он просто, вот он даже забыл, что ему надо вот это сказать, я забыл. У них что происходит? Полный расфокус из-за гормонального коктейля, из-за того, что они не спят, все вот это меняется, да, эмоциональный фон нестабильный. И плюс задачи. Вот мы в самом начале опять же сказали про то, что мы хорошо запоминаем, где что лежит или что нам нужно сделать, если это эмоционально окрашено. Ну, вот как джойстик от, да, игры. Подросткам важно применять, можно и к школьникам, уже момент такой: а как мне тебе помочь? А как ты хочешь, чтобы я, возможно, тебе напомнила? Да? И с ними очень здорово писать, уже вот как раз тайм-менеджмент применять. Во-первых, мы можем книжки им покупать, мы можем курсы покупать по тайм-менеджменту, мы можем дневники вот эти вводить, да, где он сам там будет писать свои задачи, цели, блокнотики. И мы просим, желательно, да, у него там, например, в конце недели составь список того, что тебе будет нужно примерно на этой неделе сделать. Может быть, там, постирать вещи, собрать какой-то рюкзак, купить подружке своей там подарок, у нее день рождения. И потом по этому списку, вот что нужно, где тебе помочь нужно. Мы с ними вот все проговариваем. Это будет как вишенка на торте такая.
1: Да, постоянный диалог, который очень сильно не хватает очень многим детям и родителям, особенно,
0: да,
1: в подростковом возрасте.
0: Да,
1: без этого никуда.
0: Не авторитарный стиль, а мы как помощники выступаем, и тогда дети охотнее соглашаются на вот этот работу с этими со всеми вашими списками, делами и действиями, которые вы, учитель, репетитор, тренер, все требуют от ребенка.
1: Да, помимо того, что у него в школе стресс, еще дома стресс и постоянный стресс. В итоге
0: нету
1: это сказывается
0: островка
1: на нервной системе.
0: Нету островка, который вот меня любят и принимают,
1: да, таким, какой я
0: поэтому,
1: есть.
0: Поэтому, да, пожалейте себя, своих детей, мужей, всех, да, кому сложно и кто забывает, пожалейте, вы совсем справитесь. Немножечко опоры добавить,
1: да,
0: нужно.
1: Да, о том, собственно, где брать опору, мы рассказали в сегодняшнем эфире. Запись вы можете посмотреть в трансляции ВКонтакте. Спасибо, Лен, это было содержательно и познавательно, думаю, для многих. Оставайтесь с нами. Всем хорошего дня.
2: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 8. Возможен небольшой дождь, ветер северный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
4: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
5: И в любое время на сайте губерния.тв.
4: 6+.
6: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда.

0: наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: Всем привет, мы брянская группа Hard Walker. Слушайте нашу новую песню «День сурка» на 3-2 радио.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

начав свою дорогу где-то за Балканами, от дома за 5000 км, с разбитыми стаканами, связанными в простыню, с матрасами рваными, с милым рай в шалаше между котлованами. Тайга, застройка, снег, нефтяные скважины. Друзья назвали дураками, родители отважными. В поисках крыши, что станет для детей спасительной. Всю молодость оставили в вагончике строительном. Ремни затянуты туго, расходы минимальные. В праздник абрикосы, ужин, орехи миндальные. Пасха, Рождество, дни рождения, годовщина. Время раскрашивало лица в мешки и морщины. И вот она цена моего здоровья и счастья. Молодость родителей, разбитая на части. Мама мела дворы, батя 30 лет водителем. Герои моих комиксов, мои родители.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Изменения в тарифной сетке и работу ресурсоснабжающих организаций обсудили на заседании правительства Брянской области. Как сообщил губернатор Егор Ковальчук, решение о двухэтапной индексации тарифов на коммунальные услуги для населения по всей стране было принято еще в декабре прошлого года. С 1 января тарифы были повышены на 1,7%, а с 1 октября происходит второй этап, который также затрагивает все регионы. Отмечается, пересмотр тарифных ставок на коммунальные услуги обусловлен прежде всего необходимостью индексации расходов на энергоресурсы, такие как природный газ, электроэнергия, вода, на которые приходится основная доля затрат ресурсоснабжающих организаций. С учетом повышения тарифов, реальный рост платежа для конкретной семьи зависит от типа благоустройства жилого помещения, набора и объема коммунальных услуг, а также размера тарифной ресурсоснабжающей организации. Лучший способ оптимизировать – это установка приборов учета, исключающая в том числе применение повышающих коэффициентов. В Брянске реализуются масштабные инфраструктурные проекты. Так, в областном центре ведется реконструкция Бордовического водозабора, который обеспечивает водой около 60% города. Работы затронут 5 технологических комплексов. Завершить их планируют к концу 2028 года. Социально важный инфраструктурный объект, напомню, работает с начала 80-х годов прошлого столетия и ежедневно перекачивает десятки тысяч кубометров воды. За годы эксплуатации оборудование, да и само сооружение устарели, поэтому проект предусматривает масштабное обновление, от которой зависит водоснабжение жилых домов, больниц, детских садов и школ. На одном из основных объектов уже вырыли котлован глубиной 4 метра. Строителям предстоит углубить его еще на 6 метров. Здесь будут размещены сооружения для обработки воды с содержанием осадков, а также построят резервуары для их накопления. Помимо этого, площадку для складирования обезвоженного осадка. Все 5 комплексов оснастят новейшим оборудованием. Специалисты заменят насосные агрегаты, силовые контрольные кабели, установят трансформаторы и расходомеры. Помимо этого, будут обновлены еще системы управления технологическими процессами. Контроль качества подачи, расхода и потерь воды планируют полностью автоматизировать. Санкционная политика Евросоюза является инструментом геополитического давления. Как отметили в Государственной Думе, изменение подхода Вашингтона к украинскому кризису вызывает недовольство ряда европейских лидеров, выступающих за ужесточение ограничений против Российской Федерации и продолжение поддержки Киева. Антироссийские ограничительные меры западных стран фактически охватывают уже все ключевые отрасли экономики. Среди них военно-промышленная, финансовая, нефтегазовая, а также энергетическая, горно-перерабатывающая, IT, электронная, аэрокосмическая, строительная и транспортная. Владимир Путин ранее подчеркивал, Россия адаптировалась к нелегитимным, по его словам, санкциям, сохранив макроэкономическую стабильность. Глава государства уточнил, для выхода на мирный трек по Украине должны быть учтены все интересы Российской Федерации. В ином случае специальная военная операция продолжится до выполнения всех поставленных задач. Рост цен на автозаправочных станциях вертикально интегрированных нефтяных компаний находится на уровне показателя инфляции. На них приходится около 80% продаж нефтепродуктов. Федеральная антимонопольная служба доложила о реализации мер по пресечению нарушений антимонопольного законодательства на топливном рынке. В настоящее время возбуждено 67 дел и выдано 99 предупреждений. Напомню, ограничения по бензину действуют до конца января 2027 года. Для дизеля и судового топлива с сентября предусмотрены исключения для непосредственных производителей. Одновременно был введен отдельный механизм гарантированных поставок топлива аграриям на период полевых работ и смягчены правила госзакупок нефтепродуктов, чтобы российские регионы и бюджетные организации не столкнулись со срывами поставок. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют максимум 10-12. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северный от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. 30 актов апробации посева выдано специалистами Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных с начала полевого сезона. Обследованы посевы озимых пшеницы и рапса, тритикали, вики, овса, сои, картофеля и гречихи. Работы выполнены на площади в 956 гектаров. Отмечается, полевая апробация сортовых посевов – это основной метод контроля качества семенного материала с целью определения его сортовой частоты или типичности растений. Помимо этого, засоренности трудноотделимыми или злостными сорняками, а также поражение болезнями и повреждения вредителями. Процедура обязательна для аграриев, которые планируют использовать семена для реализации или дальнейшего производства. С нынешнего года подача заявок на апробацию осуществляется в цифровом формате через личный кабинет Федеральной государственной информационной системы семеноводства. Подробную информацию можно узнать по адресу: Брянский район, село Супонево, улица Шоссейная, 7, телефон 33-77-17, код Брянска 48-32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
2: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Страсть. Это рок.
1: 15 октября в 17:00 на 3-2 радио. Спортивный четверг. В этот раз поговорим о практической стрельбе, меткости и спортивном характере. В гостях Евгений Ловцов, основатель стрелкового клуба «Феникс» и лучший организатор матчей в России. Анна Апокина, чемпионка Брянской и Курской областей по практической стрельбе из пневматического пистолета. И Михаил Маслов, призер и победитель региональных первенств и кубков. Слушайте прямой эфир на 87.9 FM в колонке «Алиса» и в официальной группе ВКонтакте.
2: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
3: Счастливые часы в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото изумруда». Каждый день цены ниже с 18 до 21.00. Получая дополнительные скидки и 500 бонусных рублей на покупку весь октябрь. Организатор акции и продавцов ОБ. Ограничение 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» – это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120-Б. Телефон 8-800-234-59-60.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро». Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 8. Возможен небольшой дождь, ветер северный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Мама.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С наступлением периода уверенного снижения температуры автолюбители держат на постоянном контроле момент перехода с летних на зимние колеса. И правильно делают, поскольку смена резины, соответствующей сезону, это прежде всего залог безопасности. Но если вы еще не готовы к переходу, потому что не во что переобуться, предлагаю сделать немного погромче. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автонапоминалка.
1: При выборе между шипованными и нешипованными шинами возникает, конечно же, дилемма, усугубляемая существенной разницей в цене. Шипованная резина, как правило, обеспечивает более предсказуемое сцепление на льду, независимо от температуры. Однако за эту уверенность приходится расплачиваться увеличенным тормозным путем на асфальте и повышенным уровнем шума. К тому же новые шипованные покрышки требуют обкатки примерно 1000 км в щадящем режиме без резких маневров и пробуксовок. Важно помнить и о вреде шипов для дорожного покрытия. Они активно разрушают асфальт и образуют Нешипованные шины или липучки цепляются за лед благодаря множеству мелких разрезов, ламелей в своем протекторе. Они тише, комфортнее и на снегу, и на льду могут составить достойную конкуренцию шипованным колесам, а в сильные морозы минус 25 и ниже даже превосходят их. Тем не менее, из-за недоверия автовладельцев к их цепким свойствам липучки медленно завоевывают популярность. Единственный их недостаток – это снижение сцепления на льду при около нулевых температурах. Процесс обкатки липучек противоположен обкатке шипов. Здесь, наоборот, необходимо активная езда, направленная, на раскрытие и проработку протектора. Это делается для удаления заводской смазки из тех самых ламелей, которые являются главной отличительной особенностью, которая защищает их при производстве. Второй целью интенсивной обкатки является удаление тонкого верхнего слоя резины, имеющего пониженный коэффициент сцепления.
0: Автонапоминалка.
1: Следующий момент, на который стоит обратить внимание при выборе зимней резины, это рисунок протектора. Однозначно определить превосходство шин с асимметричным или направленным рисунком по ездовым характеристикам, скажем прямо, затруднительно. Однако с практической точки зрения асимметричные шины обладают значительным удобством. Их внешние и внутренние стороны позволяют использовать универсальное запасное колесо, подходящее как для правой, так и для левой стороны автомобиля. Это также дает возможность менять колеса местами без необходимости демонтажа и повторного монтажа шин. Производители разделяют фрикционные шины на две основные категории. К первой относятся мягкие, скандинавского типа, предназначенные преимущественно для снежных и ледяных условий. Их протектор более податлив, а многочисленные ламели делают их менее стабильными на асфальте. Для решения этой проблемы современные шины оснащаются объемными ламелями, которые при низком сцеплении раскрываются, формируя таким образом дополнительные зацепные кромки для льда и снега. На асфальте же под воздействием больших нагрузок ламели объединяются, улучшая таким образом отзывчивость шин. Вторая категория – это шины для мягких зимних условий, например, Центральной Европы или же, в нашем случае, южных широт, для которых характерны развитые водоотводные канавки и более жесткая резина. Эти шины, в свою очередь, подразделяются на жесткие и мягкие. Оба типа больше ориентированы на асфальт и мокрый снег, нежели на лед, поэтому менее востребованы в регионах как раз суровыми зимами. Они подойдут тому, кто преимущественно передвигается в городских условиях с хорошо чищенными дорогами. Автомобилистам, не использующим систему АБС, настоятельно рекомендуются все-таки шипованные резины, так как фрикционные шины значительно теряют сцепление при торможении на заблокированных колесах. Шипы также предпочтительны для начинающих водителей и тех, для кого автомобиль является лишь средством передвижения. Опытным водителям, получающим удовольствие от вождения, стоит попробовать все-таки мягкие фрикционные шины, поскольку их комфорт и сцепные свойства на льду могут приятно удивить, но следует соблюдать осторожность на льду при температуре около нуля. Если же вы так ничего и не поняли из всего только что услышанного, тогда прямая вам дорога в шинный центр и выберите самого разговорчивого мастера, который доходчиво объяснит вам с помощью множества наводящих вопросов, какие же шины подойдут вам лучше. Удачи!
0: За баранкой!

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Куда сходить с ребенком? В чудесарию. Здесь горки и батуты, карусели и тарзанка, игровые комнаты во всех районах города. По будням бесплатные поделки с инструктором, а по воскресеньям в 17:00 шоу-программы и мастер-классы. Только до 25 декабря. Назовите промокод «Чудо-30» и получите скидку 30% на билет в игровую комнату. Организатор акции ИП Желаева Мария Владимировна. Подробности по телефону в Брянске 505-855.
0: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас. Осенняя распродажа в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото Изумруда». Скидки до 90% абсолютно на все украшения и обмен старого золота под 9000 рублей за грамм до конца октября. Организатор акции «Продав ОВЭ» ОГРН И-320-774-600-478-194-1 бонус 1 рубль. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: производства на предприятие ГКМП требуются. Оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 8. Возможен небольшой дождь, ветер северный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 724141. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Губернатор Егор Ковальчук посетил брянский сыродельный завод «Мирослава». Подробности визита расскажу вам я, Кирилл Новиков.
2: Умная спортивная площадка с QR-кодами открылась в Любахне. А все подробности у меня Светланы Дробковой.
3: Белобережские кошки в опасности. Жители поселка заявляют о нападении злой собаки на домашних животных. Подробности расскажу вам я, Алексей Есипенко.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама.
5: Новогодний корпоратив.

0: Чи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро».
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки. В интернет-магазин, на прилавке, транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок, от бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим, на звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов, миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 230. 4-59-60.
4: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Он был разведен, как мост в Питере, а на вечном поиске.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Егор Ковальчук призвал брянцев отказаться от походов в лес из-за мин вооруженных сил Украины. Губернатор обратился к жителям с предупреждением об опасности прогулок в приграничных лесах. Он призвал соблюдать ограничения и следить за сообщением властей, не приближаться к предметам, которые могут оказаться взрывными устройствами. По словам главы региона, в последнее время участились случаи дистанционного минирования территории с помощью беспилотников. Взрывные устройства могут находиться не только в лесах, но и на дорогах и полях. Следите за сообщениями местных властей и оперативными предупреждениями, а также объясняйте детям, пожилым родственникам, что любой незнакомый предмет в лесу может быть смертельно опасен. Глава региона также напомнил, при обнаружении предмета, похожего на мину или боеприпас, нельзя приближаться к нему, трогать его или пытаться его переместить. Необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке в экстренные службы по телефону 112, максимально точно указав местоположение. Брянские аграрии намолотили 800 тысяч тонн зерна. Наиболее существенные показатели у пшеницы. Ее собрали почти 580 тысяч тонн. Далее идут ячмень и рожь. Отмечается, показатели остались на уровне прошлого года. Больше всего зерновых собрали в Стародубском, Камарическом и Севском районах. Хорошие результаты и в производстве второго хлеба. Уровень самообеспеченности картофелем в регионе превысил планку в 200%, а прирост стал одним из самых заметных в стране. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, перед властями региона сейчас стоит важнейшая задача – развитие переработки продукции растениеводства ведущими сельхозтоваропроизводителями. Егор Ковальчук подчеркнул, увеличение объемов выпуска конечной продукции, которая попадает на прилавки магазинов, а также профильному бизнесу, поспособствует улучшению экономики брянского субъекта федерации. В Брянске продолжается модернизация транспортной отрасли. До конца года в областной центр поступит еще 20 автобусов большой вместимости. Параллельно городские власти меняют схемы движения, продлевают маршруты и расширяют возможности бесплатной пересадки для пассажиров. Известно, новые машины направлены на маршруты номер 5, 25, 61, 27, 31, а также 37 и 106. Транспортные средства оборудованы с учетом потребностей маломобильных пассажиров, имеют низкий пол, что облегчает посадку и высадку, кроме того, людей с инвалидностью, пожилых граждан и родителей с колясками. В салонах установлены системы видеонаблюдения. Транспорт на муниципальных маршрутах в основном соответствует экологическому классу Евро-5. Обновление общественного транспорта идет в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и региональной программы развития общественного транспорта. До 2030 года автопарк Брянска пополнится еще почти 200 новых автобусов. Брянская область представила передовой опыт на Конгрессе информационные технологии в медицине. Отмечается, более 600 тысяч жителей зарегистрированы на региональном портале государственных услуг. Пациенты могут дома измерять давление, уровень сахара или холестерина, а также вносить показатели через приложение, а лечащий врач видит графики динамики и оперативно корректирует терапию. Целью является снижение смертности от инфарктов и инсультов за счет контроля маршрутизации, а также оказания медпомощи и преемственности медицинских организаций. Платформа охватывает три этапа. На госпитальном фельдшер скорой медицинской помощи через мобильное приложение отправляет заявку на расшифровку ЭКГ и получает результат онлайн в среднем в течение 10-20 минут. В стационаре врач ведет электронную историю болезни, а система контролирует профильность госпитализации и соблюдение клинических рекомендаций. На амбулаторном этапе после выписки данные автоматически передаются в поликлинику пациента, ставят на диспансерный учет, а врач оформляет льготный рецепт. Пациенту становится доступен QR-код для получения препарата в аптеке. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют максимум 10-12. Атмосферное давление 748 мм ртутного столба. Ветер северный от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. 30 актов апробации посева выдано специалистами Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных с начала полевого сезона. Обследованы посевы озимых пшеницы и рапса, тритикали, вики, овса, сои, картофеля и гречихи. Работы выполнены на площади 956 гектаров. Отмечается, полевая апробация сортовых посевов – это основной метод контроля качества семенного материала с целью определения его сортовой частоты или типичности растений. Помимо этого, засоренности трудноотделимыми или злостными сорняками, а также поражение болезнями и повреждения вредителями. Процедура обязательна для аграриев, которые планируют использовать семена для реализации или дальнейшего производства. С нынешнего года подача заявок на апробацию осуществляется в цифровом формате через личный кабинет Федеральной государственной информационной системы семеноводства. Подробную информацию можно узнать по адресу: Брянский район, село Супонево, улица Шоссейная, 7, телефон 33-77-17, код Брянска 48-32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.
0: 3.2 Радио. Это пульс. Это страсть. Это рок.
2: Если вы ожидали, как и обычным вечером, среда уже, кстати.
3: Да, среда.
2: Среда. Услышать хорошую музыку, она в целом будет, но попозже. Где-то через часок.
3: Как минимум.
2: Да, продолжаем возвращать из отпуска проекты. И чтобы вернуть этот проект, было потрачено немало месяцев. Да, все правильно я говорю?
3: Да, все правильно. Единственное, что мы возвращаем этот проект сейчас.
2: Не все дожили.
3: Не все дожили это, во-первых. Во-вторых, он выходит не утром 8 и не в понедельник, а в среду и вечером. И с нами сегодня психолог, которого тоже зовут Андрей, но не Карлов, а другой.
2: Привыкать не надо, хорошо же.
3: Да.
2: Имена тяжко обычно. У меня на имена всегда.
3: Поэтому
2: тяжко.
3: Мы вроде бы как возвращаем программу неудобное.
2: Но мы сами для себя даже. Мы ее даже специально не анонсировали, потому что хотим понять, что будет дальше.
3: Что у нас получится, да. Итак, вроде бы программа «Неудобный разговор», и у нас сегодня в студии Андрей Олейников. Привет, Андрей.
4: Добрый вечер, дорогие товарищи.
2: Ну, к микрофону придется все-таки подвинуться поближе.
3: Чуть-чуть, да.
2: Да, там прям физически со стулом. И для тех слушателей, которые весь предыдущий год в понедельник по утрам передвигались на танке без радиоприемника, была у нас такая история. Пару раз в месяц мы собирались и раскрывали какие-то психологические вопросы. Вдвоем со Светой это делать проблематично, потому что мы на этом не специализируемся, и нам всегда нужен человек,
3: нужен же профессионал, который рассудит, да, хотя бы
2: да,
3: нас.
2: Который в этом разбирается. Причем, ну, каждый всегда может остаться при своем, как и вы, те слушатели по ту сторону приемников. Но у нас как раз, ну, мы пока так это видим, цель, чтобы человек внутри себя задумался. А быть может, он, вот, например, правильно все делает, и он молодец. Или неправильно все делает, и, быть может, что-то надо поменять. Или он знает, что он неправильно делает, но пусть так все и будет. Все варианты.
3: Да, вариантов развития событий много. Ну, традиционно мы в начале программы задавали, и раньше, и, наверное, не будем от этого отступать, задавали некую тему, на которой мы будем сегодня говорить, что вполне логично, иначе о чем бы. Вот эту тему мы обсудили с Андреем заранее, да?
2: В августе.
3: В августе. Но мы знали, что наступит октябрь, и возникнет в мире, вот об этом и нужно поговорить, действительно ли возникает в мире осенью такая программа, как осеннее обострение неких состояний, которые у людей уже есть.
2: Все слышали-то про весеннее?
3: Это ты только слышал только про весеннее, все остальные, у кого есть эти состояния, слышали еще и про осеннее, Антон.
2: Ну, ты за всех все-таки, ну...
3: Многие. Хорошо? Андрей.
4: Ну, на самом деле, и да, и нет. С одной стороны, сезонность, ну, это вещь такая неотъемлемая. И в наших широтах она очень контрастная. И вот так называемое весеннее, осеннее или сезонное обострение, ну, повторюсь, ну, и есть, и нет. Uh-huh. С одной стороны, ну, там, точнее, два составляющих. Это чисто физиологический, да, и психологический. Если говорить о, ну, телесном, то да, ну, становится меньше света или наоборот больше. Человек привыкает за зиму к темноте, летом к освещенности. И вот этот переход. Режим питания меняется. Температура.
2: Из-за осени режим питания может меняться?
4: Ну, конечно, фрукты это свежие.
2: А, вон оно что. Все, да,
3: постепенно да, сходят на нет.
4: Да, это, ну, это вещи неизбежные. Ты сейчас с многообразием пятерочного и иных сетевых рационов можно что-то компенсировать, но, однако, все равно это меняется.
3: Опять же, наверное, витамин D от солнца.
4: Да, да, конечно. Сонливость увеличивается, меняется влажность, ну, и тело на это не может не реагировать, перестраиваясь. Ну,
2: проще говоря, становится грустненько, можно так сказать, как раз из-за всех этих факторов?
4: Ну да, почему бы и нет. А с другой стороны, это же еще привычка как-то жить. Все мы, уж простите за вульгарность, родом из детства, где летом заканчиваются каникулы. Ну, у взрослых людей там большинство какие-то отпуска, то все. И приходится перестраиваться, во что-то там включаться, перезапускаться.
2: А вот это жиза, на самом деле. Помните ту историю, когда, ну, может, все-таки не совпало, когда каникулы кончаются, надо все-таки идти в школу.
4: Да.
2: И кто бы что ни говорил, как он скучает по школе, лично у меня...
4: Враки.
2: Да, ну, никаких абсолютно историй там нет. Ну, наоборот, школа как-то не очень способствовала веселью и прочему.
4: Могут скучать по одноклассникам, по любимым учителям, по каким-то людям.
3: По какой-то атмосфере, которая сопутствует.
4: Да, что-то сопутствующее, какие-то вторичные, так называемые, выгоды. Но не по самому процессу, дайте там хлеба не надо, школу давай. Ну, может быть, такие и существуют.
2: Нет, есть такие люди, которые застряли в школе, и типа, а вот там, да, вот сейчас бы в школу. Но они больше всего хотят не работать, ничего не делать, чтобы, там же реально особо, ну, требовалось желательно хорошо учиться, как бы, чтобы со справкой не окончить, и, в принципе, все.
4: Ну, или дефицит текущей жизни.
3: Это как?
2: Это термин, придется расшифровать.
4: Ну, когда в настоящем как-то все, может, бледненько, скучненько, а кажется, что раньше еще память подкидывает, все это будет приукрашивать, когда хорошего было много, чего-то другого явно не было, если было, все равно прикольно.
2: Правда,
4: а сейчас...
2: что все плохое забывается еще, или это неправильно?
4: Ну, почему неправильно? Память такая же вещь, которая будет вытеснять. Психика так устроена, что человек, ну, на выживание, и если будешь ты перегружен какими-то негативными, ну, условно говоря, негативными. Почему условно? Потому что, ну, нет негативных и позитивных. Есть те, которые проще, будь то чувства или события. Есть то, что проще как-то переработать, прожить, понять, ассимилировать. А есть то, ну, сложнее. Особенно если события, ну, какие-то горестные или переживания, связанные там с утратами. Конечно, их трудно сказать, что это что-то позитивное, просто необработанное, да. Ну, конечно, нет. Но если рассматривать с точки зрения какой-то пользы, продуктивности, то, ну, какая-то, знаете, сейчас я пафосно просто звучу, но задача такой взрослой, что ли, личности из любого, даже самого сложного события все-таки выйти с каким-то багажом, который добавит тебе прочности.
3: Как опыт, вот, да, это воспринимается?
4: Не просто опыт, а ассимилированный, прожитый, понятый. Ну, или в нем завязанности, тогда, да, придется. А в школе-то как оно было? О, вспомнила бабушка первый поцелуй.
3: Как оно только не было в школе, да. Но вот мне бы не хотелось вернуться в школьные годы. Ну, там были еще сопутствующие свои какие-то внутренние отношения в классе. Это же тоже очень важно.
4: Так я в годы не хотел бы вернуться или в класс?
3: В класс.
4: Вот.
3: В класс.
4: Все-таки это разные процессы.
3: Да, более чем.
2: Мне кажется, рядом еще находятся в этом лагере люди, которые по Советскому Союзу скучают. Есть такие-то. Я-то советские времена, а сейчас не то, а раньше.
3: А вот этот мультик сейчас нельзя цитировать. Ну да. Так, собственно, получается, что люди скучают по осенью, ну, по какой-то неизбежности смены окружающей вот среды, окружающего пространства, и поэтому вот становится, как Антон говорит, грустненько. Или есть какие-то еще факторы?
4: Да нет, не думаю, просто переключаться приходится. Человек-то, он, в общем-то, ригиден и стремится к гомеостазу.
2: Вот пошло, да? Вот.
4: Простите, пожалуйста. Но к неизменности, к спокойствию какому-то, да. А тут приходится перестраиваться, что-то делать, включаться, дополнительные ресурсы какие-то. Но это не может не вызывать возмущения, какого хрена.
2: А как же вот эти люди, которые говорят, что они хотят движения, вечного движения, а вы говорите про спокойствие? Или тут где правда-то вообще? Любой человек стремится прям к полнейшему спокойствию.
4: Что мы имеем в виду под словом «вечное движение» и «спокойствие»?
2: Хороший вопрос.
3: Тут надо, ну, наверное, имеется в виду вот эти очень гиперактивные люди, которым нужно постоянно смена деятельности, много каких-то активностей. И тут они, ну, люди, которые в отпуске не будут лежать кверху пузом в Египте, а полезут обязательно в горы и будут по ним там скакать. Вот, наверное, вот это имеется.
4: Ну, тут, возможно, про впечатление, но что интересно. Но вот есть подозрение, что такая гонка за впечатлениями или за какими-то, пусть промежуточными, но результатами деятельности, у каждого свой, кому-то огород ретира вскопать, кому-то там, ну, пожмакать в телефон, чтобы самолетик цвет поменял. Это же про поиск серотонина. Удовольствие от того, что я что-то сделал, и мне получилось. Хоп, вспышечка. И вот это вот бегство в деятельность, ну, это можно рассматривать как бегство от себя. Ну, не всегда, не существует, ну, абсолютных, ну, только так и никак иначе. Но тут стоит задуматься и спросить у себя или там, у собеседника, а что бежишь-то? Зачем тебе это надо? Ну, бежишь от чего-то или к чему-то, чего тебе не хватает?
3: Ну, если человек скажет, я привык так жить, мне нравится.
4: А это не ответ, это избегание ответа.
2: То есть человек, который сейчас едет домой, и его опять-таки в расчете послушать музыку, да, услышал, да, да, нас, если думаю, он сейчас они... сам себе задал этот вопрос, сам себе на него также ответил и предпочел ехать дальше, не думая об этом, ну, то это... А, то есть почему бы и нет, если, ну, его все устраивает.
4: Ну зачем чесать там, где не чешется? Если тебе, ну, в этом нормально, ну это же прекрасно.
3: Не обязательно все препарировать, я так понимаю, да?
4: Зачем?
3: Ну да.
4: Ну ты же смотри, если вот прямо далеко копать, по преданию, Зоги Фройд сказал, что если человек задается вопросом, в чем смысл жизни, то его уже нужно лечить. Условно здорового человека этим париться не будет. Вот еду я домой и еду.
2: Главное, в дурку не приехать. Давайте прервемся на рекламу и как раз продолжим про осенние истории, осеннее обострение, осенняя хандра, и существует ли она на самом деле.
0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
5: Губернатор Егор Ковальчук посетил брянский сыродельный завод «Мирослава». Подробности визита расскажу вам я, Кирилл Новиков.
6: Умная спортивная площадка с QR-кодами открылась в Любахне. А все подробности у меня Светланы Дробковой.
7: Белобережские кошки в опасности. Жители поселка заявляют о нападении злой собаки на домашних животных. Подробности расскажу вам я, Алексей Есипенко.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
8: Реклама. Счастливые часы в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото изумруда». Каждый день цены ниже с 18 до 21.00. Получая дополнительные скидки и 500 бонусных рублей на покупку весь октябрь. Организатор акции и продавцов ОБ. Обряд И-320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
9: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
10: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
11: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8-800-234-59-60.
12: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
13: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
14: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
2: Хочется сразу обсудить нашу отбивку, а все ли мы делаем правильно и по какой шкале это надо все обсудить, но нет. О формальностях хочется рассказать. Есть видеотрансляция в группе ВКонтакте, где можно что-либо прокомментировать и высказать свое мнение. Оно только приветствуется. Если
3: задать вопрос еще можно.
2: На публику не хочется, да, это все, то там в личное сообщение ВКонтакте можно также написать. А еще у нас был такой сервис, я намеренно сказал, был, можно абсолютно анонимно через сайт было сообщение отправить, представившись вымышленным именем, но оказывается, ну, там что-то немножко поломалось, поэтому на сегодня не пишите через сайт, вот. Но мы никому не скажем, что это вы задали вопрос. Ну, опять-таки, никто даже не знает, что мы в эфире. Ну, в том плане, что из интернета аудитория.
3: Возможно, кто-то уже услышал сейчас, кому-то сказал. Ну, настраиваемся на лучшее.
2: Да, что? Кто только подключился, напоминаю, что у нас продолжение программы «Неудобный разговор». Второй сезон уже пошел. И сегодня мы беседуем о так называемом, такой термин нигде абсолютно не закреплен.
3: Ты погуглил?
2: Мы уже говорили, что я, допустим, в начале эфира сказал, что я про него вообще не слышал. Осеннее обострение. В прошлом блоке, напомним, мы сошлись на том, что это тот период, когда всем становится грустненько из-за недостатка солнца, быть может, каких-то продуктов, фруктов и прочего.
3: И перемены формы деятельности.
2: Да, когда вот раньше мы там с детства все летом отдыхали, и нам было хорошо, а потом там или учеба, или работа, и хорошо больше у нас в жизни не было. Ну, у кого-то имеется в виду. Может, кто-то сам обманывает себя, ему до сих пор хорошо.
3: А я напомню, да, что у нас сегодня в студии Андрей Олейников, психолог, который помогает нам разобраться в этом вопросе. А вот сейчас возник, пока вот Антон все это перечислял, тезисы первого блока, то есть получается, а может вообще быть так, что мы со времен школы настроились на то, что сентябрь — это...
4: Да.
3: И так катимся дальше.
4: Ну, это такой же культурный феномен. Но смотри, вот интересная штука. Тут стоит такой вопрос поставить. А есть ли сезонное обострение у жителей, например, экваториальной части планеты? Там же такой контрастности, как у нас, ну, как бы нет. Или у жителей там заполярного круга, где еще все более резко. Полярный день, полярная ночь. Здравствуйте, весь год.
3: Ну, насколько я знаю, при наличии полярной ночи там... Как-то сказывается.
4: Ну, конечно, да. Такой полярный синдром. Угу. И на экваторе, ну, там это, ну, менее ярко выражено, но затяжные дожди, вот эти вот все, усиливаются какие-то заболевания, поэтому там тоже вот так называемый переход от сезонный есть, но не такой выраженный, как у жителей вот,
3: ну, нас, резко континентальный наш, да? Да, климат.
2: Получается, хороших мест на нашей планете этого и нет.
4: Ну, собственно говоря, хорошее место будет там, где ты, ну, или его там не будет.
2: А как же говорить, что там хорошо там, где нас нет?
3: Ну, в зависимости
4: поэтому
3: от того,
4: там как... хорошо, что нас там нет, да?
3: Да, в зависимости от того, как ты сам считаешь. Хорошо там, где ты есть, или там, где нас нет. Вот.
2: То есть опять пришли к тому, что все в голове, да?
3: Ну, в том числе. Почему бы и нет? У Вени Дыркина есть песня на этот счет.
4: А, про гадов.
3: Да, да, замечательно, вот как раз об этом и речь примерно. Но, тем не менее, если мы сталкиваемся вот с какой-то группой людей, которые говорят, что да, вот даже если, несмотря на то, что как у нас сейчас была прекрасная осень, я считаю, и сухая, и солнечная, золотые листья, все чудесно, а человек все равно чувствует, ну, скажем так, подавленность общую. Хотя
4: люблю
3: ничто не чудо.
4: Люблю чудную природу и видание.
3: Да. Вот, да. Кто-то пишет стихи, а кто-то просто, не имея такой возможности, таких талантов, страдает, переживает. У него просто вот жизненный тонус стремится не к нулю, но туда куда-то вниз по шкале. А какие-то, ну, не то что пути решения. Есть ли какие-то, не знаю, лыжня, на которую лучше заранее встать, чтобы не вниз скатиться, а дальше ровненько ехать?
2: 100% не писать стихи, я могу предположить.
3: Ну,
4: некоторые специалисты рекомендуют есть чеснок. Там что-то такое содержится, что крайне полезно для организма.
3: Фитонциды там.
4: Ну, что-то такое.
3: Всем.
4: Ну, да.
3: Представляешь себе этот мир вообще?
4: Отлично, ни одного вампира.
3: А в этом смысле, ну да.
4: Ну, рекомендации, да фиг его знает, на самом деле. Я думаю, что, с одной стороны, это всегда индивидуально, с другой стороны, ну, делайте зарядку, не ругайтесь с мамой.
3: Угу.
4: Ну, и так далее по списку.
3: Ну, это понятно, это прописные истины.
4: Да?
3: А если говорить о какой-то заранее, не знаю, вот какой-то сценарий, человек может себя выстроить, что осенью я буду не страдать, а вот заниматься тем-то, тем-то, тем-то, чтобы вот...
2: А потом он будет грустить, что он этим не занялся, да?
3: Это вот другой уже.
4: Ну, вообще
3: вопрос,
4: одно другого не исключает. Ведь, ну, застраховаться от какого-то переживания только потому, что так, я с ним сейчас к нему подготовлюсь. Ну, так себе идея. Здесь, наверное, история в другом. Если говорить о какой-то подготовке, вот сейчас что-то задумался об этом. Ну, смотри, мы взрослый человек, да, и я уже знаю, что вот меня осенью ждет какой-то вот такой откат. От того, что я про это знаю, ну, этот откат никак не исчезнет, не аннигилируется. Но если говорить о какой-то такой самонастройке, я уже знаю, что так будет, и я согласен с тем, что так будет. Ведь согласен, это не значит сразу приветствовать: «О, ништяк, дайте два». Нет. Я знаю, что мне будет как-то вот не очень, будет куда-то хотеться, мне будут сниться железные дороги, там что-то там такое. Я знаю, что так будет. Нравится мне это? Ну, нет, не очень. Но это для меня является в данное время нормой. Uh-huh. Мои субъективные нормы, какая-то вот такая хондрическая, там, скучающая моя кислая физиономия в зеркале.
2: А потом человек подгонит под эту норму какое-то свое заболевание, которое у него никто не диагностировал, и сдернется.
4: Это вообще
3: не обязательно сдернется.
2: Один из вариантов событий.
4: Это как раз не про согласие. Потому что так вот сдернуться — это демонстративно выйти, хлопнув дверью.
2: А, вон оно как.
4: Я согласен, что мне так будет, поэтому живу в присутствии. Ну, знаешь, как сосед с перфоратором. Ну, нравится, ну, убей его. Нет, ну, тогда ты как-то пристроишься и будешь жить. Иногда он будет там трещать, ты будешь на него ругаться там себе куда-нибудь в ладошку и дальше жить.
3: А если перестанет, ты еще и скучать по нему начнешь?
4: Ну, это уже как повезет.
3: Такое тоже бывает, да.
2: Это еще страшнее, мне
3: да,
2: кажется.
3: Да, это еще страшнее.
4: Некоторое согласие с своей собственной такой неидеальной природой. Осенью, весной буду хандрить. Ну, ладно, что.
3: Еще очень часто люди любят называть вот это состояние: у меня осенняя депрессия. При этом, что депрессия — это заболевание.
4: Это же солидно звучит.
3: Красиво. Еще когда-то была такая фраза, мной встречена: в ноябре каждый уважающий себя человек должен хотя бы неделю проваляться, как алюминиевая ложка.
4: Достать чернила плакать.
3: Это все. При этом...
4: Это статусно такое.
3: Ну да, это статусно.
4: Как у, знаешь, партийных работников, у меня сердце там вот больное. Статусные вещи.
3: Россия, думаешь?
4: Особенность такая.
3: Да, но вот это красивые слова, ведь депрессия — это заболевание, которое диагностируемое и которое совсем про другое.
4: Не приведи Господь с этим столкнуться. Да. Какие-то депрессивненькие состояницы или то, что под них подгоняется?
3: Состояница, очень правильное слово, да, состояница.
4: Ну а куда без них? С утра проснулся, зубной пасты нет, уже депрессия, пойду вонять. Ничего не поделаешь.
3: Ну, если такие вещи депрессии люди начинают называть, то это же как бы...
4: Да.
3: Это печалька.
2: Слушай, у меня если молока для кофе не бывает, это все.
3: Да?
2: Да, это, да.
3: Угу.
2: Это хорошо, что можно успеть там, ладно, купить, вернуться, выпить это кофе, и тогда хорошо. Бывает же, что нельзя опаздывать там, и все.
3: А вот то, что у нас здесь вот есть... Нет, не то?
2: Понятно. Пять лет привычка с утра, как бы. А когда привычки меняются, когда шло все по накатанной, а тут Лилька молоко выпила.
4: Ну, это же люди безопасности, когда все, всегда есть молоко, значит, все в порядке. А тут молока нету, все, крушение.
3: То есть вот маленький кирпичик такой, да, и все пропало.
2: Я стараюсь запас держать, то есть, у меня по одному пакету не стоит.
3: Вот он, криптонит Антона.
4: У меня также с сигаретами. Если меньше блоков в загашнике, то тревожненько.
2: А, вот я не один. А у тебя чего?
3: А у меня косметика. Не обязательно должен быть заранее какой-то еще шампунь, заранее какой-то крем. Я точно знаю, что если это кончится, там на полочке есть. Понятно, мы все, да, все ясно. Мы все молодцы, да. Так вот, собственно, можем мы как-то сформулировать и людям, которые привыкли говорить, что у меня осенняя депрессия. Что такое на самом деле депрессия? Как профессионал, просто сформулируй нам хотя бы какие-то признаки.
2: И в какой момент нужно обратиться к специалисту?
3: Да, и нужно обратиться уже.
4: Блин, депрессия вообще это серьезно, это психиатрия. Вот я сейчас скажу фразу, просто попробуйте в нее вжиться, вчувствоваться. Такая вот метафора, что такое депрессия. Депрессия — это когда я хочу домой, несмотря на то, что я уже дома.
3: Я встречала просто эту формулировку, я, да, знаю про нее.
4: Поэтому депрессия — это серьезная вещь, что, суицидальные риски в депрессии, тотальная невозможность в каких-то ее крайних формах или большая сложность вообще жить.
3: То есть функционировать как человек просто.
4: Конечно.
3: Да?
4: А вот какие-то эти состояния, где что-то там не депресснулось, только это что-то такое грустное, взгрустнулось, облетное, может, взблетнулось. Угу.
2: Вот как-то. А вот такой вопрос. Сам человек там может, как правило, уже, когда у него действительно это наступило, не факт, что он сам диагностирует, а может обратиться к специалисту. А что делать, если, как заметить, допустим, у друга, у коллеги, что такие состояния есть? Есть какие-то признаки вообще объективные?
4: Ну, смотри, вообще, когда истинная депрессия, то человек действительно этого пугается, и частенько, когда вот приходит, ну, клиент, да, вот ко мне, как психологу, и, ну, там очевидные признаки депрессии, но я не врач, я диагноз не ставлю, я отправляю, ну, коллеге, там, бригадным подходом работаем, психиатру, но какие-то признаки в силу, там, образования, какой-то насмотренности, опыта я, ну, могу сделать, да, выводы предварительные.
2: Это потому, что вы на это учились, да?
4: Ну и учился тоже. Ну, я клинический психолог.
2: А
4: и...
2: обычный человек не определит?
4: Ну, сейчас мы сейчас к этому подойдем. Uh-huh. Вот на что обращать внимание. Это, ну, интересная штука. И когда действительно есть депрессия, человек так этого пугается, что не может с этим согласиться. Uh-huh. И даже не от того, что ему кто-то это говорит, он даже, ну, он с профессионалом будет спорить, но он в первую очередь не может согласиться сам с собой. Да нет, нормально, я смогу, я победю, я буду сильнее этого. Там такая интересная фишка происходит. Если вот прям вкопаться, прям вот вглубь этого явления, человеку стыдно этим болеть.
3: Любому.
4: Я должен быть сильнее.
3: Любому ли?
4: Я буду противоборствовать этому.
3: А если это трепетная барышня, которая, ах, у меня депрессия, ей не будет стыдно?
4: Нет, вот это, ах, у меня депрессия, это не про депрессию. Это какая-нибудь будет истерия, там еще что-нибудь. Ну, это про другое.
3: Просто мне напомнило сейчас, что когда человек пугается, он говорит, нет, я смогу это победить, это вообще больше похоже на описание, когда человеку говорят, ты алкоголик. Он говорит, да я в любой момент могу завязать.
4: Ну, это называется, сейчас, господи, анозогнозия, отрицание диагноза.
3: И тут то же самое?
4: Да. Когда человек сталкивается с чем-то, что неожиданно больше, чем он в его внутреннем мире.
3: И им неуправляемо.
4: Да. Ну, смотри, приведу пример. Именно такой, ну, рабочий. Мужчина, взрослый мужчина, боевой офицер, вот это вот все. И он, прежде чем дойти до профессионалов, он 3 года терпел регулярные панические атаки.
3: Я знаю, что это.
4: Страшная штука.
3: Да.
4: И он их мужественно проживал, потому что, ну, он, жизнь была мучением. Но он офицер, он участвовал в боевых операциях, там всякое такое, да, там куча ответственности, куча возможностей, колоссальные волевые качества. А тут какая-то фигня.
3: И он не может себе позволить.
4: Не может признать, принять, что он проиграл. Ну, это такой пиковый пример, да? Но даже с условно говоря, обычными...
2: Ну, оно же лечится, получается.
4: Конечно, лечится.
3: Лечится.
2: Страшного.
3: Надо вот, просто заняться этим.
4: Нет, лечится. Это, причем хорошо, когда это идет в комплексе. Острую фазу медикаменты, а потом словесная терапия, где человек учится принимать себя, что то, что с ним произошло, это не делает его уродом, инвалидом, а там
3: слабо
4: такое отношение к себе, там, каким-то сломленным. Ну, мозг – это орган, который тоже может сбоить. Ну, когда у тебя живот болит, ты жрёшь к врачу, ничего страшного, а тут, ну, как будто что-то особенное.
3: Воспринимается как что-то недостойное какое-то.
4: Да, ну, это же наверняка еще все равно культурный такой момент, вот, мозгоправство. Последние, может быть, лет 10 иное отношение складывается у людей и к психологам, и к психиатрам, и к возможности обратиться за помощью. А ведь долгое время это было вообще под запретом, вообще стагнировано.
3: Да.
2: Ну, конечно. Давайте, да, немного определяемся на пару минут.
15: Лама. Новогодний корпоратив

0: 40 человек. Встречайте Новый год вкусно и весело. Бронируйте сейчас 370205.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
6: Где встречается такое, что земля над головой?
7: Не знаю. Где?
6: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
7: Где?
6: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
7: О, это я знаю. В автокресле.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
10: Твое радио. Твоего города. 3.2 радио.
11: Неудобные разговоры, программа, где мы пытаемся копаться в себе, в людях, каким-то образом сделать свою жизнь лучше и понимать себя также лучше. Антон Запорожец, Светлана Кондратьева, Андрей Олейников.
12: Мы пытаемся это делать с профессиональной помощью. Вот не просто сами по себе болтаем, а психолог Андрей нам в этом помогает. Мы остановились на моменте панических атак у человека, который не приемлет, не может психологически позволить себе болеть такой вещью?
13: Ну, это панические атаки, это депрессия, ну, какие-то такие, так называемая малая психиатрия.
12: Uh-huh. Это так называется, да?
13: Ну, депрессия, конечно, может вырасти в большую психиатрию, uh-huh. но, в принципе, это малая психиатрия, где еще в большинстве случаев такая долгая госпитализация не требуется.
11: А вот такой вопрос более практический, не знаю, в тему или нет, да простит меня Света. Я где-то когда-то слышал и хочу узнать, правда это вообще или нет, что очень простым языком скажу, не знаю, оскорбительно будет или нет, что есть какие-то истории, что можно лечь в дурку там на неделю или на две, когда чувствуешь, что есть какая-то проблема. Это нигде абсолютно не отразится никак документально и никак не повлияет на дальнейшую жизнь. Это утверждение верно или я сейчас что-то не то спросил?
13: Ну, смотри, вообще обращение в государственную психиатрическую больницу, но оно не может нигде не отразиться. Другое дело, если мы говорим о последствиях. Uh-huh. А последствия всегда связаны с диагнозом. Какой диагноз тебе поставили? Большинство диагнозов, они все-таки не влекут к серьезным поражениям в социальных правах.
11: С древних времен повлеклось, что если ты обратился туда, то все. Я вот к этому.
13: Ну, вот это те самые мифы пьяных
11: да,
13: старых.
11: Я ж про это вот хочу развенчать.
13: Серьезность диагноза. А какие-то серьезные диагнозы, они, к счастью, встречаются нечасто. Для профилактики куда-то лечь, не знаю.
11: Нет, когда есть какая-то проблема, оно объективно есть.
13: Вот если специалист говорит, что врач, дружище, приляг, стоит с врачом это действительно обсудить. А заниматься самолечением или самодиагностированием или самокаким-то отправлением себя куда-либо, так себе идея.
12: Так и не положат, наверное, если ты придешь, здравствуйте, у меня вот это. Скажите,
13: нет, не
12: мужчина,
13: положат.
12: Вы кто, идите домой.
13: В государство не положат, в какую-нибудь коммерческую, частную, ништяк, бабки пришли.
12: Да, возможно, кстати, да. Но частное и не отразит это нигде потом.
13: Частное и не отразит, да.
12: Вот как-то так, наверное.
13: Ну, а другое дело, что будет ли в этом прок?
12: Ну, прок им финансовый, да. А человеку покапают ему что-то общепринятое какое-нибудь. А бы не испортили, на самом деле. Тоже. А может, кстати, такое быть?
13: Еще раз не понял.
12: Если человек на самом деле здоров, а его начинают чем-то лечить, то, что ему нет необходимости, я имею в виду фармакология некая, Может ли это как-то подвинуть чуть-чуть в сторону крышу?
13: Я сомневаюсь, что в каком-то таком доступе будут действительно серьезные препараты, которые могут привести к органическим расстройствам. Угу. Хотя, ну, частные случаи-то они бывают, если предрасположенность какая-либо есть, и пока она спала, а тут ее чем-то расшевелили.
12: Угу.
13: Но это, повторюсь, какие-то частные случаи, которые никак не можно в какую-то статистическую кривую там, угу, предложить.
12: Редкость.
13: Так, залечить как-то. Ну, да. Это или делать, ну, принудительно, или, ну, целенаправленно, сейчас тебе сделаю.
12: Угу.
13: Конечно, случайности никто не застрахован. Единственное, что, может быть, стоит как исключение к этому размышлению добавить, что есть, ну, личная непереносимость, ну, условно говоря, аллергические реакции, uh-huh, ну, или атипичные реакции на препараты. Это, во-первых. Во-вторых, иногда могут быть какие-то сопутствующие, вяло-текущие фоновые расстройства, которые, ну, как-то особо не отражаются. Ну, есть у человека какая-то такая специфичность, ну, uh-huh, ничего страшного. Такое мозаичное устройство личности. А когда какие-то препараты начинают принимать, компенсирующие элементы гаснут, и может выйти на первый план как раз, ну, какая-нибудь пограничная история.
12: Uh-huh.
13: Но это не потому, что залечили, а потому что проявилось менее проявленное.
12: Да?
13: Ну, uh-huh, катризировали, да.
12: Да-да-да. А еще вот такой момент. Мы только что, вот опять возвращаясь к паническим атакам, мне кажется, возможно, будет полезен такой момент. Вот мы сказали, да, вот ты привел пример, человек, который кадровый, mm-hmm, военный, и вот, mm-hmm, он с этим столкнулся, и 3 года терпел.
13: Mm-hmm.
12: А если бы обратился, то быстрее бы все это же лечится.
13: Конечно.
12: Да. Так вот, есть просто такая, это как мемчик проходит в соцсетях, что диалог двух людей, а она мне сказала, что у нее панические атаки. А ты что? А что я? А я из деревни. У нас из болезни только алкоголизм и понос. Угу. Есть такие люди, которые считают, да, что какие к чертовой матери панические атаки. Мы сейчас можем проговорить признаки этого состояния, чтобы люди, которые такие же суровые, военные, не военные, которые нас сейчас слушают, которые скажут, елки-палки, схожу-ка я к неврологу, как минимум. Вот в чем заключается это состояние?
13: Именно паническое?
12: Именно паническое.
13: А, субъективное ощущение, что ты сейчас умрешь. Как будто давление падает или зашкаливает, там пульс, дыхание, воздуха не хватает, срочно нужно его померить. А если померить, там все будет нормально. Мозг сбоит и выдает ложную информацию. Оказывается, что она реальна. Это состояние характеризуется ощущением такого тотального одиночества. Вот, и тут количество присутствующих рядом людей совершенно не важно. Ты в каком-то таком субъективном ощущении одинок, и в этом одиночестве очень-очень страшно. Реальность как будто чуть-чуть искажается.
12: И я пытаешься, с ужасом все это слушаю, потому что это правда так и есть.
13: Пытаешься пристроиться к этому состоянию, так приловчиться. Кажется, что, ну, все, вот так вот будет. И пытаешься это состояние сделать для себя, ну, как-то вот в норму привести, угу, а оно всегда соскальзывает.
12: Оно либо еще хуже, либо видоизменяется каким-то образом.
13: Оно соскальзывает, угу, до какого-то такого ужаса. Куда-то нужно или бежать, или упасть, замереть. Ну, некуда от себя деваться. И там срочно к врачам, еще что-то. Там ходить кругами.
12: Ну, кстати, говорят, что ходить кругами – это самое полезное. Не стоять и не лежать, вот насколько я...
13: Ну, ходить, конечно, лучше, чем стоять, но там есть очень простые методы. Например, выйти из собственного внутреннего пространства во внешнее.
12: Вот, что имеется в виду?
13: Ну, смотри, в случае, ну, такого вот, ну, приступа, вот, uh-huh, паничка пришла, да, вот я же понимаю, у меня паничка. Первое, что сделать, это плотно сесть, чтобы прям попой почувствовать, туф, прям, ну, вот опору, ногами топнуть, вот почувствовать опору.
12: А потом, заземлиться.
13: Да, заземлиться. А потом надо еще продемонстрировать. Так, я сижу за столом, коричневый стол, микрофон на нем стоит, 2 телефона, черные, стаканчик с кофе. Ничего, наверное, кофе. Так, у меня фонарь. Ну, угу, что я сейчас делаю?
12: Отвлечение на мелочи.
13: Максимально переключаясь вовне, чтобы не концентрироваться на том, что внутри. Любое состояние, которое, ну, особенно, которое хочется вот как-то не испытывать, но оно все равно есть, мало ли, что ты хочешь. Чем больше ты будешь ему сопротивляться, тем оно будет больше нарастать, потому что будешь накачивать это состояние энергией собственного внимания.
12: Где-то еще слышала рекомендацию, что если вокруг не очень много людей, то надо петь.
13: Ну, можно петь, ну, можно по-разному, тоже, наверное, курьезный случай. ну, в силу того, что работаю в наркологии, иногда буду оттуда пример приводить. И я сам этому не свидетель, но рассказывал, но я верю, что так это было. Это было в Питере. Женщина, она, ну, начинала только свой путь вот в трезвость. И, ну, и кто-то сказал, что вот тяга вот к наркотику, да, это какая-то, ну, просто энергия, которую можно расходовать. И она шла по Невскому и во всю горло орала: «Люся!» Ну, как будто какую-то Люсю пытается выкинуть. Там люди смотрят, как на дура: «Люся!» Пройдет через несколько метров: «Люся, ты где?» И вот так весь Невский шел.
11: Ладно, они там все в Питере такие.
13: Ну, можно и по Кубе что-то пройти.
12: У нас есть такие люди, боже мой. У нас есть такие люди, буквально, женщина живет буквально в соседнем квартале от нас. Сын звонит мне, говорит: у нас что-то случилось под балконом, я хочу выйти, там женщина какая-то кричит. И что ты сделаешь, если ты выйдешь, тебе 12 лет, что ты сделаешь? Выйди на балкон на наш и посмотри. А там просто женщина стояла и орала что-то такое. Ну, к вопросу... Нет,
13: об осеннем обострении.
12: Да, к вопросу об осеннем обострении. Летом она не орала, весной орала. Ну, собственно, вот, да.
13: Нет?
12: Но у нее состояние явно такое... Критическое. Вот подытожим, что люди, которые сейчас слышали рассказ Андрея, что если что-то вот из этого...
13: Лучше страхануться и спросить, лучше, да, но нежели это терпеть. Зачем вообще терпеть? Сомнительное богатство.
12: Да, да, безусловно.
13: И не обязательно для этого идти, ну, даже вот, ну, пойти в частную какую-то, обратиться, это какие-то деньги, время, да елки-палки.

0: понимаю. Ну, вот, человек там, не знаю, верит в Бога, там, молится, что-то там делает. Вот с точки зрения, ну, психиатрии, ну, как вот какого-то набора утверждений, да, ну, если так вообще можно говорить, вот это шизофрения. Он разговаривает с кем-то невидимым и еще ждет каких-то там результатов своей деятельности.
1: Ну, это как в детстве воображаемый друг.
0: Ну, да, например. Но если вот эти его убеждения там не заставляют его отрезать вилки от электроприбора, утверждая, что это рогодьявол, или там идти в ближайший храм, а раньше вы не так что-то делаете. Ну, вот если он все, ну,
1: в рамках.
0: Верит и верит, он нормальный. То есть для себя ты верь во что хочешь, что везде рептилоиды, что там все плоское, ну вообще не важно. Но если твои действия не выходят за рамки условного социального договора, то ты нормальный человек.
1: Ну, тема религия отличается от секты.
0: Да, ну, такая. Это чуть другая история. Сейчас
1: ну,
0: не, наверное,
1: плюс-минус,
0: не стоит того ползать.
1: Да, да.
0: А еще все-таки про психиатрию. То есть на необитаемом острове сумасшедших нет. Потому что нет критерия.
1: Интересно.
0: Ну, он там живет, шизофреник живет на необитаемом острове.
1: Один, в смысле, есть?
0: Да, ну, он там не, он не шизофреник. Ну,
1: не с кем сравнивать
0: он
1: его.
0: Он там живет, да, нет точки отсчета. Поэтому есть только один критерий нормы, это адаптация. И если, там, дорогой товарищ, твое состояние, ты сам понимаешь, что оно, ну, как-то делает твою жизнь чуть-чуть как-то вот не очень, капельку дезадаптивной относительно какой-то возможности радости, спокойствия, надежности, ну, почему бы не спросить об этом? Где-то взять, ну, такую обратную связь со стороны у того специально обученного какого-то человека. И в Брянске, в частности, таких людей, слава богу, есть и немало.
1: Есть просто такая тенденция, часто она подтверждается практикой, что, ну, в частности, если говорить, например, о мужчинах, да, о сильном поле, что настоящий мужчина идет к врачу только тогда, когда торчащее из спины копье мешает спать. Это даже есть, и речь идет о серьезных заболеваниях, о каких-нибудь
0: это, это все детские травмы. Настоящие мужчины плачут и прочее.
1: Ну,
0: прочее,
1: вот это вот все. А тут еще и, как говорят, к мозгоправу, то это как бы, опять же, недостойно.
0: Это, ну,
1: да,
0: это
1: я,
0: такие вкрученные интроекты.
1: И это вот ложные, печально, ложные на самом деле, что это есть.
0: Ну, это есть, ну и что?
1: Ну, а если, например, вот мы сейчас говорим про то, что да, вот пойти в Брянске туда-то. А если, например, это какая-нибудь деревня?
2: Навлинский район.
1: Навлинский район.
2: Навлинский район.
1: Вот. Антон крупный специалист по Навлинскому району. И вот копнуть куда-нибудь, а там же житель Навлинского района. Да он выпьет скорее, чем он куда-нибудь пойдет.
0: Ну, хорошо. Потом приедет.
1: Потом он приедет
0: привезут.
1: Уже, вот, привезут, да. Там такая психиатрия.
0: Ну, понимаешь, дело, на самом деле... Ну, вот смотри, вот, собственная какая-то практика. Да, у меня в данный момент есть клиенты, которые, ну, из, господи, из Комарич. Ну, там специализированы помощи как-то, ну, то ли они искали, то ли, ну, я, правда, не слышал.
1: Вряд ли она есть.
0: Но они
2: там просто талонов не бывает.
0: Но они же как-то вышли, нашли.
1: Ну, да.
0: И по интернету, да, им ездить накладно, не с руки, но работаем. Там тот, кому нужно, он найдет. А тот, кому не нужно, он объяснит.
1: Не поймут, не поймут. Ну-ка, вот в какой-то там деревне такой-то, Петрович, они же все же знают, что происходит у соседей. Эти такой социум, это страшное дело. И тут Петрович собрался к психологу. Да его домой обратно не пустят. С ним мужики пить перестанут после этого. Это
0: ну, если Петрович будет достаточно мотивирован сам для себя, то ему будет пофигу на этих мужиков.
1: Петрович слова такого не знает, мотивирован.
0: Но если он пошел, значит, что-то происходит.
1: Ну, да.
0: Слово не знает, а феномен имеется.
1: Ну, то есть этого не стоит, банальная такая фраза, но стесняться этого не стоит, мягко говоря.
0: Ну, это же личное дело каждого. Хочешь стесняться, стесняйся.
1: Ну, да. Смотря...
2: Но иди.
0: Да.
1: Ну, смотря какой нужен результат.
0: Да. Угу. Нужда заставит. Знаешь, когда сильно нужно, вот, кстати, ну, по нужде, да, в итоге, ну, просто под фонарным столом ставишь, пупит руки останавливает, но штаны будут сухие. Пожалуйста.
1: Логично, логично. Антон, что ты по этому поводу можешь всему сказать? Ты сидишь и молчишь, мы волнуемся.
0: Не обобщать.
1: Я волнуюсь.
2: Ну, понятно, что осеннего обострения как такового и...
1: Может и не быть, да.
2: Не то, чтобы
0: оно... Дело наживное.
1: Да.
2: В целом, да, но поводы есть. То есть, опять-таки, мне кажется, самое грустное вообще во всех ситуациях, почему оно возникает, когда человек... Вот это чуть позднее будет. Сейчас еще, ну, почти нормально, но чуть позднее будет. Когда человек просыпается, идет на работу,
1: темно.
2: Возвращается с работы, темно.
0: Может,

0: имеет место
1: быть. Не факт, конечно, что он любит эту работу в принципе. А когда свет-то вообще в целом у него в жизни появляется?
0: Когда он сидит на работе. Вот тогда и все это происходит.
1: Я хотел сказать про вечернюю лампочку над кроватью. Не на работу. Ну, не у всех есть любимая работа, просто видишь, какие.
0: Ну, да, да. Нет, мне на самом деле на собственном опыте могу сказать, у меня была работа. В принципе, она была очень даже неплохая, но утром темно, домой темно, а в световой день я проводила вот в одном и том же кабинете у окна, из которого была видна курилка одного госучреждения и яблоня.
1: Так это ж интересно хотя бы. У меня из кабинета стена, полная вот стена. Вот в 2 метрах от окна стена.
0: Это еще веселее.
1: Зачем там, да, окно придумали? Вот,
0: для вентиляции.
1: А, все, угу, да.
0: Спасибо, что есть окно. Бывают кабинеты и без окон.
1: Иногда там птичка садится, там чуть-чуть крыша видна.
0: Это уже праздник.
1: И это развлечение.
0: Да.
1: Ой. А другие скажут, зато у тебя кабинет есть, а ты там один. Да, да.
0: Да, кстати, да.
1: Похвастался. Но стена, это, конечно, страшно.
0: А есть ЖК у нас современный, мне кажется, даже и в Брянске, где у человека, в принципе, вид из окна — это стена или, не дай бог, окно другого человека. Вот то, что нас называют человейниками.
1: Окно другого человека — это интересно.
0: Это отдельная передача, повод должен быть, да? Когда тебе интересно окно другого человека.
1: А что такого? Ну, пацаны, ну, а что такого?
0: Вуайеризм это называется, да, по-научному, правильно, Андрей?
2: Ну, смотря что в окне.
0: Да неважно. Бабушка смотрит телевизор днями, и ты вот так вот, да?
2: Ну, если своего телека нет, то смотришь телевизор вместе с бабушкой.
0: Хорошая идея, да.
1: Вот. Итоги вроде подвели, которые могли, но тут хочется, да, еще проговорить, что все-таки все эти истории могут катализировать, вот слово, какие-то моменты, в которых уже требуется помощь специалиста.
0: И ну, если эта помощь требуется, то лучше к нему обратиться.
2: Здорово, если у кого-нибудь будет возможность там внутри себя остановиться и на одно мгновение задуматься, ну, а где я нахожусь? Уже хорошо.
0: Где я или что со мной, или что вам, как лучше?
2: Ну, где я, что со мной, тут уже дело вкуса. Ну, где я нахожусь, ну, относительно собственного какого-то пространства жизни.
0: Угу. Как... И нужно ли что-то с этим делать, это имеется в виду, или как?
2: Ну, например, да.
0: Угу.
1: Вот такой получился наш первый эфир неудобного разговора в этом сезоне. Также где-то встречаться будем пару раз в месяц, только в следующие разы мы, надеемся, будем хотя бы это все анонсировать в плане тем. Uh-huh. И будем постепенно рассчитывать на какой-то интерактив со слушателями, на какие-то свои истории. Будем
0: вопросы,
1: их
0: возможно,
1: рассматривать, да, возможно, да.
0: Может быть, даже звонки будем принимать,
1: тут,
0: да?
1: Звонки мы всегда прям готовы принять, просто телефон никогда не называем. И вот во время, когда мы обсуждали способы преодоления панических атак, Кристина писала, способов много, но иногда они не помогают, пока не пройдет.
0: Ну, тоже верно.
1: Как,
0: да,
1: бы, если это все, да, определили, то дальше уже, в принципе, понятно, чем заниматься.
2: Способ — это поддержка, но не гарантия того, что это исчезнет.
0: Да. Хороший финал получился.
1: Да, тогда...
0: Спасибо большое Андрею. И до встречи
1: все
0: в следующих
1: проговорили
0: выпусках.
1: Свет, я тут не могу нажать, я что-то тут.
0: Ой-ой-ой.
1: А вот все получилось. Все, всем пока.
0: Хорошего вечера.
3: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — уютные дома, Зеленый берег, Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Ночью до +7, на небе пасмурно, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
4: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. Зеленый берег. Включите время на максимум.
5: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
6: Губернатор Егор Ковальчук посетил брянский сыродельный завод «Мирослава». Подробности визита расскажу вам я, Кирилл Новиков.
7: Умная спортивная площадка с QR-кодами открылась в Любахне. А все подробности у меня Светланы Дробковой. Белобережские кошки в опасности. Жители поселка заявляют о нападении злой собаки на домашних животных. Подробности расскажу вам я, Алексей Есипенко.
5: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+. Реклама.
8: Куда сходить с ребенком? В чудесарию. Здесь горки и батуты, карусели и тарзанка. Игровые комнаты во всех районах города. По будням бесплатные поделки с инструктором, а по воскресеньям в 17.00 шоу-программы и мастер-классы. Только до 25 декабря. Назовите промокод «Чудо-30» и получите скидку 30% на билет в игровую комнату. Организатор акции ИП Желаева Мария Владимировна. Подробности по телефону в Брянске 505-855.
9: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 4832.

правилам свет погашен давно, но придет кто-то непрошенный. Это стук дождя, а мое окно, как в первый день осени. За кого умереть? Моя голова забита чужими вопросами. Все, о

как старое дерево, тихо скрипя, листья мертвые сбросив. Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро глазами раскосыми.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Много песен слыхал я в родной стороне. В них про горе и радость мне пели.

0: смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Губернатор Егор Ковальчук посетил Брянский сыродельный завод «Мирослава». Подробности визита расскажу вам я, Кирилл Новиков.
2: Умная спортивная площадка с QR-кодами открылась в Любахне. А все подробности у меня Светланы Дробковой.
3: Белобережские кошки в опасности. Жители поселка заявляют о нападении злой собаки на домашних животных. Подробности расскажу вам я, Алексей Есипенко.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. Новогодний корпоратив в Нямовне. Все, чтобы праздник удался. В стоимость входит 1,5 килограмма еды на каждого гостя, а еще ведущий Дед Мороз и Снегурочка. Ждем компании от 2 до 40 человек. Встречайте Новый год вкусно и весело. Бронируйте сейчас 37-02-05.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро! Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
7: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
8: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
9: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Два радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки города. Легендарный хор Турецкого празднует 35-летие. Концерт состоится во Дворце культуры БМЗ 20 октября. В юбилейном шоу будут представлены произведения, отвечающие изысканным вкусам слушателя. Фрагменты бессмертной классики, мировые поп-хиты, всеми любимые народные песни, а также авторское творчество коллектива. Хор Турецкого – это уникальное явление в истории российской музыки. Их творчество ярким пламенем пронеслось сквозь года, и сегодня разгорается только ярче. Уже 3,5 десятилетия они зажигают сердца слушателей по всему миру. Уникальное многоголосие, охватывающее невероятные 4,5 октавы, от глубокого баса профунда до пронзительного мужского сопрано. Возрастное ограничение 12+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: 15 октября в 17:00 на 3.2 радио «Спортивный четверг». В этот раз поговорим о практической стрельбе, меткости и спортивном характере. В гостях Евгений Ловцов, основатель стрелкового клуба «Феникс» и лучший организатор матчей в России. Анна Апокина, чемпионка Брянской и Курской областей по практической стрельбе из пневматического пистолета. И Михаил Маслов, призер и победитель региональных первенств и кубков. Слушайте прямой эфир на 87.9 FM в колонке «Алиса» и в официальной группе ВКонтакте.
1: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставка. И разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон Брянский 58 19 66.
4: Осенняя распродажа в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото Изумруда». Скидки до 90% абсолютно на все украшения и обмен старого золота под 9000 рублей за грамм до конца октября.
5: Организатор акции «Продавцов УЭ» Украины и 320-774-600-478-194. Один бонус, один рубль. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 7. На небе пасмурно, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Губернатор Егор Ковальчук посетил брянский сыродельный завод «Мирослава». Подробности визита расскажу вам я, Кирилл Новиков.
2: Умная спортивная площадка с QR-кодами открылась в Любахне. А все подробности у меня Светланы Дробковой.
3: Белобережские кошки в опасности. Жители поселка заявляют о нападении злой собаки на домашних животных. Подробности расскажу вам я, Алексей Есипенко.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама.
5: Куда сходить с ребенком? В чудесарию. Здесь горки и батуты, карусели и тарзанка, игровые комнаты во всех районах города. По будням бесплатные поделки с инструктором, а по воскресеньям в 17.00 шоу-программы и мастер-классы. Только до 25 декабря. Назовите промокод «Чудо-30» и получите скидку 30% на билет в игровую комнату. Организатор акции ИП «Желаева» Мария Владимировна. Подробности по телефону в Брянске 505-855.
6: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: вечера. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Изменения в тарифной сетке и работу ресурсоснабжающих организаций обсудили на заседании правительства Брянской области. Как сообщил губернатор Егор Ковальчук, решение о двухэтапной индексации тарифов на коммунальные услуги для населения по всей стране было принято еще в декабре прошлого года. С 1 января тарифы были повышены на 1,7%, а с 1 октября происходит второй этап, который также затрагивает все регионы. Отмечается, пересмотр тарифных ставок на коммунальные услуги обусловлен прежде всего необходимостью индексации расходов на энергоресурсы, такие как природный газ, электроэнергия, вода, на которые приходится основная доля затрат ресурсоснабжающих организаций. С учетом повышения тарифов, реальный рост платежа для конкретной семьи зависит от типа благоустройства жилого помещения, набора и объема коммунальных услуг, а также размера тарифов на ресурсоснабжающей организации. Лучший способ оптимизировать – это установка приборов учета, исключающая в том числе применение повышающих коэффициентов. В Брянске реализуются масштабные инфраструктурные проекты. Так, в областном центре ведется реконструкция Бордовического водозабора, который обеспечивает водой около 60% города. Работы затронут 5 технологических комплексов. Завершить их планируют к концу 2028 года. Социально важный инфраструктурный объект, напомню, работает с начала 80-х годов прошлого столетия и ежедневно перекачивает десятки тысяч кубометров воды. За годы эксплуатации оборудование, да и само сооружение устарели, поэтому проект предусматривает масштабное обновление, от которой зависит водоснабжение жилых домов, больниц, детских садов и школ. На одном из основных объектов уже вырыли котлован глубиной 4 метра. Строителям предстоит углубить его еще на 6 метров. Здесь будут размещены сооружения для обработки воды с содержанием осадков, а также построят резервуары для их накопления. Помимо этого, площадку для складирования обезвоженного осадка. Все 5 комплексов оснастят новейшим оборудованием. Специалисты заменят насосные агрегаты, силовые контрольные кабели, установят трансформаторы и расходомеры. Помимо этого, будут обновлены еще системы управления технологическими процессами. Контроль качества подачи, расхода и потерь воды планируют полностью автоматизировать. Санкционная политика Евросоюза является инструментом геополитического давления. Как отметили в Государственной Думе, изменение подхода Вашингтона к украинскому кризису вызывает недовольство ряда европейских лидеров, выступающих за ужесточение ограничений против Российской Федерации и продолжение поддержки Киева. Антироссийские ограничительные меры западных стран фактически охватывают уже все ключевые отрасли экономики. Среди них военно-промышленная, финансовая, нефтегазовая, а также энергетическая, горно-перерабатывающая, IT, электронная, аэрокосмическая, строительная и транспортная. Владимир Путин ранее подчеркивал, Россия адаптировалась к нелегитимным, по его словам, санкциям, сохранив макроэкономическую стабильность. Глава государства уточнил, для выхода на мирный трек по Украине должны быть учтены все интересы Российской Федерации. В ином случае специальная военная операция продолжится до выполнения всех поставленных задач. Рост цен на автозаправочных станциях вертикально интегрированных нефтяных компаний находится на уровне показателя инфляции. На них приходится около 80% продаж нефтепродуктов. Федеральная антимонопольная служба доложила о реализации мер по пресечению нарушений антимонопольного законодательства на топливном рынке. В настоящее время возбуждено 67 дел и выдано 99 предупреждений. Напомню, ограничения по бензину действуют до конца января 2027 года. Для дизеля и судового топлива с сентября предусмотрены исключения для непосредственных производителей. Одновременно был введен отдельный механизм гарантированных поставок топлива аграриям на период полевых работ и смягченные правила госзакупок нефтепродуктов, чтобы российские регионы и бюджетные организации не столкнулись со срывами поставок. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют максимум 10-12. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северный от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. 30 актов апробации посева выдано специалистами Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных с начала полевого сезона. Обследованы посевы озимых пшеницы и рапса, тритикали, вики, овса, сои, картофеля и гречихи. Работы выполнены на площади в 956 гектаров. Отмечается, полевая апробация сортовых посевов – это основной метод контроля качества семенного материала с целью определения его сортовой частоты или типичности растений. Помимо этого, засоренности трудноотделимыми или злостными сорняками, а также поражение болезнями и повреждения вредителями. Процедура обязательна для аграриев, которые планируют использовать семена для реализации или дальнейшего производства. С нынешнего года подача заявок на апробацию осуществляется в цифровом формате через личный кабинет Федеральной государственной информационной системы семеноводства. Подробную информацию можно узнать по адресу: Брянский район, село Супонево, улица Шоссейная, 7, телефон 33-77-17, код Брянска 48-32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.
2: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: два радио. Реклама.
1: Экспресс-сервис «Асташелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл». Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механ сборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежны, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: города. Три-два радио.
1: Реклама.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 7. На небе пасмурно, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: события на телеканале «Брянская губерния».
1: Губернатор Егор Ковальчук посетил брянский сыродельный завод «Мирослава». Подробности визита расскажу вам я, Кирилл Новиков.
2: Умная спортивная площадка с QR-кодами открылась в Любахне. А все подробности у меня Светланы Дробковой.
3: Белобережские кошки в опасности. Жители поселка заявляют о нападении злой собаки на домашних животных. Подробности расскажу вам я, Алексей Есипенко.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок. В Брянске 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С наступлением периода уверенного снижения температуры автолюбители держат на постоянном контроле момент перехода с летних на зимние колеса. И правильно делают, поскольку смена резины, соответствующей сезону, это прежде всего залог безопасности. Но если вы еще не готовы к переходу, потому что не во что переобуться, предлагаю сделать немного погромче. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: При выборе между шипованными и нешипованными шинами возникает, конечно же, дилемма, усугубляемая существенной разницей в цене. Шипованная резина, как правило, обеспечивает более предсказуемое сцепление на льду, независимо от температуры. Однако за эту уверенность приходится расплачиваться увеличенным тормозным путем на асфальте и повышенным уровнем шума. К тому же новые шипованные покрышки требуют обкатки примерно 1000 км в щадящем режиме без резких маневров и пробуксовок. Важно помнить и о вреде шипов для дорожного покрытия. Они активно разрушают асфальт и образуют клетки. Нешипованные шины или липучки цепляются за лед благодаря множеству мелких разрезов, ламелей в своем протекторе. Они тише, комфортнее и на снегу, и на льду могут составить достойную конкуренцию шипованным колесам, а в сильные морозы минус 25 и ниже даже превосходят их. Тем не менее, из-за недоверия автовладельцев к их цепким свойствам липучки медленно завоевывают популярность. Единственный их недостаток – это снижение сцепления на льду при около нулевых температурах. Процесс обкатки липучек противоположен обкатке шипов. Здесь, наоборот, необходимо активная езда, направленная, на раскрытие и проработку протектора. Это делается для удаления заводской смазки из тех самых ламелей, которые являются главной отличительной особенностью, которая защищает их при производстве. Второй целью интенсивной обкатки является удаление тонкого верхнего слоя резины, имеющего пониженный коэффициент сцепления.
0: Автонапоминалка.
1: Следующий момент, на который стоит обратить внимание при выборе зимней резины, это рисунок протектора. Однозначно определить превосходство шин с асимметричным или направленным рисунком по ездовым характеристикам, скажем прямо, затруднительно. Однако с практической точки зрения асимметричные шины обладают значительным удобством. Их внешние и внутренние стороны позволяют использовать универсальное запасное колесо, подходящее как для правой, так и для левой стороны автомобиля. Это также дает возможность менять колеса местами без необходимости демонтажа и повторного монтажа шин. Производители разделяют фрикционные шины на две основные категории. К первой относятся мягкие, скандинавского типа, предназначенные преимущественно для снежных и ледяных условий. Их протектор более податлив, а многочисленные ламели делают их менее стабильными на асфальте. Для решения этой проблемы современные шины оснащаются объемными ламелями, которые при низком сцеплении раскрываются, формируя таким образом дополнительные зацепные кромки для льда и снега. На асфальте же под воздействием больших нагрузок ламели объединяются, улучшая таким образом отзывчивость шин. Вторая категория – это шины для мягких зимних условий, например, Центральной Европы или же, в нашем случае, южных широт, для которых характерны развитые водоотводные канавки и более жесткая резина. Эти шины, в свою очередь, подразделяются на жесткие и мягкие. Оба типа больше ориентированы на асфальт и мокрый снег, нежели на лед, поэтому менее востребованы в регионах как раз суровыми зимами. Они подойдут тому, кто преимущественно передвигается в городских условиях с хорошо чищенными дорогами. Автомобилистам, не использующим систему АБС, настоятельно рекомендуется все-таки шипованные резины, так как фрикционные шины значительно теряют сцепление при торможении на заблокированных колесах. Шипы также предпочтительны для начинающих водителей и тех, для кого автомобиль является лишь средством передвижения. Опытным водителям, получающим удовольствие от вождения, стоит попробовать все-таки мягкие фрикционные шины, поскольку их комфорт и сцепные свойства на льду могут приятно удивить, но следует соблюдать осторожность на льду при температуре около нуля. Если же вы так ничего и не поняли из всего только что услышанного, тогда прямая вам дорога в шинный центр и выберите самого разговорчивого мастера, который доходчиво объяснит вам с помощью множества наводящих вопросов, какие же шины подойдут вам лучше. Удачи!

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Ты турист и меломан.

0: 15 октября в 17:00 на 3.2 радио «Спортивный четверг». В этот раз поговорим о практической стрельбе, меткости и спортивном характере. В гостях Евгений Ловцов, основатель стрелкового клуба «Феникс» и лучший организатор матчей в России. Анна Апокина, чемпионка Брянской и Курской областей по практической стрельбе из пневматического пистолета. И Михаил Маслов, призер и победитель региональных первенств и кубков. Слушайте прямой эфир на 87.9 FM в колонке «Алиса» и в официальной группе ВКонтакте.
1: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

Проблем так много на пути, но важен сам этот процесс. Ведь счастье может...

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 7. На небе пасмурно, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
2: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
3: Брянское соединение 12-го Главного управления Министерства обороны ведет набор на службу по контракту операторов БПВА, связистов, водителей категории Б, С, Д, Е. Полный соцпакет, стабильная зарплата, справки по телефонам 8-900-362-5954 или 8-930-822-0522.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: немножечко проще. Пусть ночь станет днем, идем, живем, остальное расскажешь попозже.
1: Дрифа радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.

0: 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Егор Ковальчук призвал брянцев отказаться от походов в лес из-за мин вооруженных сил Украины. Губернатор обратился к жителям с предупреждением об опасности прогулок в приграничных лесах. Он призвал соблюдать ограничения и следить за сообщениями властей, не приближаться к предметам, которые могут оказаться взрывными устройствами. По словам главы региона, в последнее время участились случаи дистанционного минирования территории с помощью беспилотников. Взрывные устройства могут находиться не только в лесах, но и на дорогах и полях. Следите за сообщениями местных властей и оперативными предупреждениями, а также объясняйте детям, пожилым родственникам, что любой незнакомый предмет в лесу может быть смертельно опасен. Глава региона также напомнил, при обнаружении предмета, похожего на мину или боеприпас, нельзя приближаться к нему, трогать его или пытаться его переместить. Необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке в экстренные службы по телефону 112, максимально точно указав местоположение. Брянские аграрии намолотили 800 тысяч тонн зерна. Наиболее существенные показатели у пшеницы. Ее собрали почти 580 тысяч тонн. Далее идут ячмень и рожь. Отмечается, показатели остались на уровне прошлого года. Больше всего зерновых собрали в Стародубском, Комарическом и Севском районах. Хорошие результаты и в производстве второго хлеба. Уровень самообеспеченности картофелем в регионе превысил планку в 200%, а прирост стал одним из самых заметных в стране. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, перед властями региона сейчас стоит важнейшая задача – развитие переработки продукции растениеводства ведущими сельхозтоваропроизводителями. Егор Ковальчук подчеркнул, увеличение объемов выпуска конечной продукции, которая попадает на прилавки магазинов, а также профильному бизнесу, поспособствует улучшению экономики брянского субъекта федерации. В Брянске продолжается модернизация транспортной отрасли. До конца года в областный центр поступит еще 20 автобусов большой вместимости. Параллельно городские власти меняют схемы движения, продлевают маршруты и расширяют возможности бесплатной пересадки для пассажиров. Известно, новые машины направлены на маршруты номер 5, 25, 61, 27, 31, а также 37 и 106. Транспортные средства оборудованы с учетом потребностей маломобильных пассажиров, имеют низкий пол, что облегчает посадку и высадку, кроме того, людей с инвалидностью, пожилых граждан и родителей с колясками. В салонах установлены системы видеонаблюдения. Транспорт на муниципальных маршрутах в основном соответствует экологическому классу Евро-5. Обновление общественного транспорта идет в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и региональной программы развития общественного транспорта. До 2030 года автопарк Брянска пополнится еще почти 200 новых автобусов. Брянская область представила передовой опыт на конгрессе «Информационные технологии в медицине». Отмечается, более 600 тысяч жителей зарегистрированы на региональном портале государственных услуг. Пациенты могут дома измерять давление, уровень сахара или холестерина, а также вносить показатели через приложение, а лечащий врач видит графики динамики и оперативно корректирует терапию. Целью является снижение смертности от инфарктов и инсультов за счет контроля маршрутизации, а также оказания медпомощи и преемственности медицинских организаций. Платформа охватывает три этапа. На госпитальном фельдшер скорой медицинской помощи через мобильное приложение отправляет заявку на расшифровку ЭКГ и получает результат онлайн в среднем в течение 10-20 минут. В стационаре врач ведет электронную историю болезни, а система контролирует профильность госпитализации и соблюдение клинических рекомендаций. На амбулаторном этапе после выписки данные автоматически передаются в поликлинику пациента, ставят на диспансерный учет, а врач оформляет льготный рецепт. Пациенту становится доступен QR-код для получения препарата в аптеке. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют максимум 10-12. Атмосферное давление 748 мм ртутного столба. Ветер северный от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. 30 актов апробации посева выдано специалистами Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных с начала полевого сезона. Обследованы посевы озимых пшеницы и рапса, тритикали, вики, овса, сои, картофеля и гречихи. Работы выполнены на площади 956 гектаров. Отмечается, полевая апробация сортовых посевов – это основной метод контроля качества семенного материала с целью определения его сортовой частоты или типичности растений. Помимо этого, засоренности трудноотделимыми или злостными сорняками, а также поражение болезнями и повреждения вредителями. Процедура обязательна для аграриев, которые планируют использовать семена для реализации или дальнейшего производства. С нынешнего года подача заявок на апробацию осуществляется в цифровом формате через личный кабинет Федеральной государственной информационной системы семеноводства. Подробную информацию можно узнать по адресу: Брянский район, село Супонево, улица Шоссейная, 7, телефон 33-77-17, код Брянска 48-32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Твое радио, твоего города, 3-2 радио.
2: Давай!

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 7. На небе пасмурно, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С наступлением периода уверенного снижения температуры автолюбители держат на постоянном контроле момент перехода с летних на зимние колеса. И правильно делают, поскольку смена резины, соответствующей сезону, это прежде всего залог безопасности. Но если вы еще не готовы к переходу, потому что не во что переобуться, предлагаю сделать немного погромче. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автонапоминалка.
1: При выборе между шипованными и нешипованными шинами возникает, конечно же, дилемма, усугубляемая существенной разницей в цене. Шипованная резина, как правило, обеспечивает более предсказуемое сцепление на льду, независимо от температуры. Однако за эту уверенность приходится расплачиваться увеличенным тормозным путем на асфальте и повышенным уровнем шума. К тому же новые шипованные покрышки требуют обкатки примерно 1000 км в щадящем режиме без резких маневров и пробуксовок. Важно помнить и о вреде шипов для дорожного покрытия. Они активно разрушают асфальт и образуют клетки. Нешипованные шины или липучки цепляются за лед благодаря множеству мелких разрезов, ламелей в своем протекторе. Они тише, комфортнее и на снегу, и на льду могут составить достойную конкуренцию шипованным колесам, а в сильные морозы минус 25 и ниже даже превосходят их. Тем не менее, из-за недоверия автовладельцев к их цепким свойствам липучки медленно завоевывают популярность. Единственный их недостаток – это снижение сцепления на льду при около нулевых температурах. Процесс обкатки липучек противоположен обкатке шипов. Здесь, наоборот, необходимо активная езда, направленная, на раскрытие и проработку протектора. Это делается для удаления заводской смазки из тех самых ламелей, которые являются главной отличительной особенностью, которая защищает их при производстве. Второй целью интенсивной обкатки является удаление тонкого верхнего слоя резины, имеющего пониженный коэффициент сцепления.
0: Автонапоминалка.
1: Следующий момент, на который стоит обратить внимание при выборе зимней резины, это рисунок протектора. Однозначно определить превосходство шин с асимметричным или направленным рисунком по ездовым характеристикам, скажем прямо, затруднительно. Однако с практической точки зрения асимметричные шины обладают значительным удобством. Их внешние и внутренние стороны позволяют использовать универсальное запасное колесо, подходящее как для правой, так и для левой стороны автомобиля. Это также дает возможность менять колеса местами без необходимости демонтажа и повторного монтажа шин. Производители разделяют фрикционные шины на две основные категории. К первой относятся мягкие, скандинавского типа, предназначенные преимущественно для снежных и ледяных условий. Их протектор более податлив, а многочисленные ламели делают их менее стабильными на асфальте. Для решения этой проблемы современные шины оснащаются объемными ламелями, которые при низком сцеплении раскрываются, формируя таким образом дополнительные зацепные кромки для льда и снега. На асфальте же под воздействием больших нагрузок ламели объединяются, улучшая таким образом отзывчивость шин. Вторая категория – это шины для мягких зимних условий, например, Центральной Европы или же, в нашем случае, южных широт, для которых характерны развитые водоотводные канавки и более жесткая резина. Эти шины, в свою очередь, подразделяются на жесткие и мягкие. Оба типа больше ориентированы на асфальт и мокрый снег, нежели на лед, поэтому менее востребованы в регионах как раз суровыми зимами. Они подойдут тому, кто преимущественно передвигается в городских условиях с хорошо чищенными дорогами. Автомобилистам, не использующим систему АБС, настоятельно рекомендуется все-таки шипованные резины, так как фрикционные шины значительно теряют сцепление при торможении на заблокированных колесах. Шипы также предпочтительны для начинающих водителей и тех, для кого автомобиль является лишь средством передвижения. Опытным водителям, получающим удовольствие от вождения, стоит попробовать все-таки мягкие фрикционные шины, поскольку их комфорт и сцепные свойства на льду могут приятно удивить, но следует соблюдать осторожность на льду при температуре около нуля. Если же вы так ничего и не поняли из всего только что услышанного, тогда прямая вам дорога в шинный центр и выберите самого разговорчивого мастера, который доходчиво объяснит вам с помощью множества наводящих вопросов, какие же шины подойдут вам лучше. Удачи!
0: За баранкой!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Капуста. Это страсть. Страсть. Это...

кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей, когда на пороге дома встанешь у дверей.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 7. На небе пасмурно, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 87.7 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 6. На небе облачно с прояснениями. Ветер северный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
3: Я весь вечер ждал тебя, черкал на листе. Я дымил в потолок и пришел к простоте. Я налил себе стакан, залпом выпил его и улыбался своим мыслям и не ждал никого.

мысли, как вода, а вода течет с крыш. И я чувствую тебя, и это не победишь. Твои губы добры, а твои пальчики злы. Как той нашей встречи на острие иглы. Где нам было горько,

я ничего не забыл. Все будет быстрее, все будет лучше, чем я говорил. Твои мысли как вода, а вода течет с крыш. Не верь, кто скажет горько, это сладко, малыш.

Это страсть. Это

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

огни. Кончилась ночь, и, как всегда, я один. Жизнь покажет мне свой печальный взгляд, но ты не молчи, не видишь.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 6. На небе облачно с прояснениями. Ветер северный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

небо солнцезащитный взгляд. Мне бы ключик от этой дверцы, в ампуле быстрый яд. Похоже, забили на все капитаны небесных сфер.

тайны, вот от чего и зачем. Из городов случайных мы не случайные все. Время неведомой силы крутит с легкостью стрелки лет.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 6. На небе облачно с прояснениями. Ветер северный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.